0: Что особенного в огне? Чем удивительна эта стихия? А хотелось спросить, как вы относитесь к жареной картошке или мясу, например? Ну а к сковороде или к кастрюле с вилкой? Человечество приручило непокорную стихию, заявив свое право на то, чтобы преобразить этот мир. Кто владеет огнем или энергией, если хотите, тот способен изменить многое, если не все. Свойство огня в том, чтобы менять природу вещества. Но как изменить человеческую душу или преобразить человеческий разум? Возможно ли из негодяя выплавить хорошего человека, из труса-смельчака, из подлеца героя веры? Какой огонь нужен в этом случае? В Боге есть такое пламя, сила, что способна преображать людей, делать из каменных сердец живые. Это Дух Святой. Утешитель, как говорит о нем Иисус Христос, и зальется на эту землю силой преображения, подобной огню, чтобы плавить сердца, делая из богопротивного народа святых, чистых. Вы сколько угодно можете мыть руду, но не сделаете из нее ножниц, тереть пшеницу, но не сможете выпечь хлеба. Также сколько ни лейте шампуня на террориста, он не станет добрее. Миру нужен огонь в преображающей силе Духа Божьего, и он пока еще горит. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мне бы хотелось коснуться вопроса, как подчинить Богу свои таланты. Говорят, что музыка, как и математика, к теологии отношения не имеет. Потому, к сожалению, во внимание берут не мнение Библии, а мнение профессионалов музыкального дела. Стиль Элвиса Пресли захватил церковь. Так, в 1967 году его альбом «Как ты велик» с христианскими гимнами принес Пресли первую премию за лучшую религиозную запись года. Представляете? В то послевоенное время люди были набожны, и Элвис пел песни духовного содержания, понимая, где находится рынок сбыта его товара. Он убил двух зайцев одновременно, сделал себе имя и большое состояние на верующих людях и развратил церковь. До сих пор его пластинки с большим успехом продаются на христианском телевидении, в то время как этот человек был откровенным отступником и умер от передозировки наркотика. Пастор одной мегацеркви в Калифорнии, пытаясь определить музыкальный стиль своей общины, сделал это очень просто. Он поднял статистику, какую радиоволну больше всего слушают люди в его городе. В итоге самые рейтинговые мирские станции определили, какой именно будет музыка в его церкви. При этом пастор уверенно заявляет, что конфликтам, всяким разборкам, недоразумениям будет навсегда положен конец, как только зазвучит музыка, приемлемая для всех людей. Все могло бы быть и так, если бы не один факт, что за современным стилем и модой стоит дух времени, который противится Духу Святому. Потому немногие люди, немногие пасторы способны на то, чтобы в жертву Богу принести профессионализм, проведя его через плавку, через очищение, через покорение Духу Святому. Знаете ли вы, что израильтяне, когда завоевывали окружающие их народы и брали в добычу драгоценности, там, украшения, какие-то ювелирные изделия, то у Бога на этот случай был свой закон. Я хочу прочитать об этом. Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. Книга чисел, 31 глава, 23 стих. Представляете? Приходилось все шедевры искусства уничтожать, переплавлять, оставляя только ценные металлы в чистом виде, в котором они изначально добывались. Иначе амулеты, искусно изготовленные язычниками, вводили бы народ Божий в общение с бесами. Это не преувеличение, это правда. С бесами, стоящими за этими амулетами, за этими украшениями. Так и талант, данный человеку Творцом. Прежде чем стать пригодным для Бога, я твердо убежден, он должен пройти очищение, чтобы отделить его от мирской школы, от мирской философии, от духа этого века и подчинить Богу. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 октября, и тема сегодня «Отвратят слух от истины и обратятся к басням». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 4 глава, 4 стих, где Павел говорит, что в конце времен в церкви будет происходить такое явление. Люди от истины отвратят слух и обратятся к басням. Слово «басни» — перевод греческого слова «mythos», которое описывает сказки, мифы. Это всегда заставляет меня задуматься о бывшем Советском Союзе, на территории которого я живу ныне. До Советского Союза Россия была очень религиозной и набожной страной. И тогда в древности были художники, которые писали иконы. И они были большими специалистами, но когда пришел атеистический строй, их работы стали невостребованными. И тогда они отвернулись от истины, которую изображали в своих работах на иконах, и начали рисовать сказочные сюжеты. И они делали это превосходно, но сказки не имеют отношения к реальности. Они отошли от истины. И размышляя об этом, я хочу напомнить вам о том, что сказал Дух Святой. В конце времен появятся проповедники, которые перестанут быть популярными, распространяя библейские учения, и, лишившись своей славы от прежних проповедей, они начнут двигаться в новых направлениях. И апостол Павел говорит, что они обратятся к басням. Друзья, давайте держаться истины, независимо от времени. Подумайте об этом сегодня. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Илья Кунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 октября. Чудотворение. Одному дается в духе и духом слово мудрости, другому – способность творить чудеса. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 8 по 10. Иисус сотворил множество чудес. Он превратил воду в вино. Смотрите Евангелие от Иоанна, 2 главу, стихи с 1 по 10. И накормил огромную толпу ужином, принадлежавшим маленькому мальчику, после чего множество корзин наполнили тем, что осталось. Смотрите Евангелие от Иоанна, 6 главу, стихи с 1 по 13. Существуют разные типы чудес. Есть чудеса восполнения материальных нужд, чудеса исцеления, чудеса изгнания бесов и многие другие. Мы с Дэйвом за годы нашего служения видели немало чудес. Мы видели физические исцеления и освобождение от духовного рабства. Мы видели чудеса восполнения нужд, когда Бог сверхъестественным образом благословлял наше служение всем необходимым. Чудо – это то, что невозможно объяснить и что происходит вопреки привычным физическим законам. Мы должны верить в то, что Бог будет творить чудеса в нашей жизни. Не довольствуйтесь обычной жизнью, если у вас есть возможность увидеть чудеса. Просите у Бога совершать чудеса в вашей жизни и жизни других людей. И ждите, что Он непременно сделает это. Тот самый Бог, который когда-то разделил воды Красного моря, сегодня хочет помочь вам. Божье слово на сегодня. Не довольствуйтесь обыденным, если Бог может сотворить нечто необычное.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, пишет нам человек, который чувствует себя обузой. Мы не знаем всех деталей ситуации, но вопрос звучит так. Зачем жить, если ты для кого-то являешься бременем?
1: Я думаю, что в этом вопросе несколько вопросов. Первый, наверное, связан вообще с пониманием жизни и ее местом, и ее ценностью в общей Божьей системе ценностей, с которой мы имеем дело вот здесь на земле во время нашей земной жизни. Это первое. И второе – это с целью жизни. Давайте мы их рассмотрим по порядку. Прежде всего, когда мы говорим о жизни, то мы видим, Священное Писание конкретно говорит о том, что Бог является источником жизни, Бог, суверенный Бог, является тем, кто определяет, какой жизнь будет. Один человек рождается в Африке, другой человек рождается в благополучной стране. Бог определяет, в какой точке истории человек рождается. Кто-то родился 2000 лет тому назад и жил в условиях, которые намного более сложные. Кто-то рождается вот сегодня, в наши дни. И по этой причине, когда мы говорим о жизни, то здесь уже вопрос о том, может она быть и сколько она должна продолжаться, это вне нашей компетенции. Мы не принимали решение о том, чтобы родиться. Написано, от одной крови Он произвел весь род человеческий, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. То есть Бог назначает, Он управляет жизнью, Он владыка суверенный, и Он принял решение, чтобы вы, я и другие люди жили на земле в то время, в которое мы живем. То есть это первый вопрос, первая часть этого вопроса. Вторая часть вопроса – зачем? К великому сожалению, не только те люди, которые обузы, задают вопрос «зачем?». Очень многие люди, которые вполне функциональны, и они могли бы быть, и без труда увидеть что-то полезное, для чего они могли бы жить. К великому сожалению, многие приходят к такой точке, в которой они под воздействием сложившихся обстоятельств и эмоциональной оценки этих обстоятельств приходят к выводу, что жить незачем. Вот почему самоубийство сегодня является одной из доминирующих проблем во многих-многих странах, в том числе и в очень развитых странах. И вот здесь, когда мы говорим о вопросе «зачем жить?», Библия также представляет нам вполне конкретный ответ. Бог определяет нам жизнь для двух целей. Первое, чтобы они искали Бога. То есть в любых обстоятельствах, в которых человек находится, его задача заключается искать Бога своим сердцем. То есть если Бог дает человеку здравый смысл, если Бог дает человеку дыхание, дает человеку жизнь, то в этих обстоятельствах даже самый лежачий больной, этот человек может и должен сердцем своим искать Бога. Он должен думать о Боге, он должен познавать Бога, он должен учиться чувствами, наполняться Божьими, так называемый плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Он должен в тех обстоятельствах, в которых он находится, искать того, чтобы Бог и Божий Дух пропитывал его сознание, его внутренний мир, и чтобы он наполнял его сердце миром. Мне, благодаря моей пастырской деятельности, пастырскому служению, приходилось видеть много таких людей, которые были прикованы к постели, которые были при смерти, которые болели смертельно опасной болезнью, и они имели в сердце мир, они имели в сердце упование, их сердце было наполнено надеждой, и вот это и отвечает на вопрос «зачем?», вот зачем, вот для какой цели, для того, чтобы жить Христом, надеяться на Него, уповать на Него. Есть еще вторая составляющая «зачем жить?» – жить для славы Божией. Для славы Божией, слава Божия – это вот что такое. Это когда человек своим поведением, своим отношением к реальности, своими молитвами, своей реакции на то, что происходит вокруг него, проявляет характер Иисуса Христа. И здесь независимо от того, этот человек известный, он много может делать, или же этот человек находится в какой-то ограниченной ситуации, и его деятельность, все то, что он делает, оно касается только узкого круга людей, или, может быть, только между им и Богом. Независимо от этого, у этого человека есть функции в духовном мире. И каждый человек, каким бы он ни был физически, он имеет эту привилегию жить для славы Божией. Нужно сказать больше. Это единственная цель и смысл, которая может быть для того, чтобы человек по-настоящему видел жизнь осмысленной, осознанной, жил, видел ее стоящей для того, чтобы жить. Все другие цели, которые, какими бы они ни были, они рано или поздно обман. По этой причине каждому человеку нужно понять, что его задача, его цель – приближаться к Богу и познавать Его, искать Его. И делать все возможное для того, чтобы жить для славы Божьей. Конечно, здесь нужно запомнить еще один, или помнить еще один очень важный факт. Очень часто наша жизнь, она имеет смысл не только для нас самих, но и для тех людей, которые находятся рядом с нами. Бог работает с людьми, которые рядом с нами. Бог работает с людьми, которые пересекаются с нашими трудностями, с нашими испытаниями. И поэтому очень и очень часто мы не можем даже полностью увидеть все цели и все причины, почему Господь оставляет какого-то человека жить в его трудностях на протяжении длительного периода времени. И только в вечности это все станет для нас ясно. Помоги Господь вам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио

Siamo grossi farisei. Yeah.

Христианские притчи. Смоковница. Рассказали ему о галилеинах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеи не были грешнее всех галилеин, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот я третий год прикажу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я ее обкопаю и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 1 по 9.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Худые сообщества развращают добрые нравы. Эти слова из Священного Писания, а оно довольно конкретно говорит о том, что иных сообществ нужно сторониться. Первая глава «Песня» из книги Псалмов начинается с выбора компании, в которой должен находиться человек, поклоняющийся Богу. Сложно быть поклонником среди богохульников, так же, как и филологу среди матершинников. Там, где само нечестие и есть язык общения, разговаривать очень сложно. И тем не менее, добрые нравы или евангельская проповедь могут и должны менять худые сообщества. Но лучше всего это происходит, когда проповедь звучит со страниц Священного Писания. В самом деле, Библия всегда была очень популярна, например, в местах не столь отдаленных. Этот факт наводит на одну ценную мысль. Если письмо, всеми читаемое, христиане, написано не исчезающими в зависимости от обстоятельств чернилами, а духом живого Бога, то оно изменит нравы худого сообщества. Нельзя стереть написанного чернилами, тем более Духом Святым. Именно поэтому сатана так боится Библии. Стать ходячим Новым Заветом призывает каждого из нас Спаситель, говоря: «Идите и научите». Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

Иисус, мы благодарим Тебя, что Твои небеса манят нас, что Ты ждешь нас. Благодарим Тебя. Твоя любовь воскрешает, Твоя любовь исцеляет наши сердца.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Человек с откровением. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». От Матфея 16 глава с 15 по 17 стих. Давайте поразмышляем над тем, что такое откровение. Во-первых, конечно, это новое знание, недоступное ранее. Во-вторых, знание это приходит из некоего источника, причем по его желанию. В-третьих, откровение всегда лично. Солнце всходит над злыми и добрыми, но только для некоторых это говорит о божественной любви. Откровение делает нас причастниками тайны, закрытого клуба для избранных, счастливыми обладателями эксклюзивной информации. И кроме того, откровение подтверждает, что мы достойны чего-то большего. И вот Иисус задает вопрос своим ученикам: «За кого почитают меня люди?» Что было в этом вопросе? Оценка своей деятельности? Сомнительно. Бог не нуждается в одобрении. Похоже, что в этом вопросе Иисус искал полученное откровение. Или точнее, человека с откровением. В самом деле, Иисус нигде и никогда никому не говорил о том, что Он Мессия. Не требовал себе божественных почестей, не втолковывал сотням слушателей степень Его родства с Небесным Отцом. Проповедь Его была о Царстве Небесном, о Боге и Его любви. Если бы Иисус говорил о себе прямо, многие люди связали бы эту весть со своими ожиданиями Мессии. Не секрет, что ожидания эти за века исказили образ отрасли Давидовой. Ко Христу были бы сразу предъявлены некоторые требования, как аргумент за веру. Подтверждением этого служил ответ учеников на вопросы Иисуса. Кто-то видел в нем древнего пророка Илью, иные – Иеремию. Другие, более радикальные, нашли много общего с Иоанном Крестителем, убитым царем Иродом. Очевидно, что были и еще более невероятные предположения. Почему же так не единодушно высказались участники негласного опроса? Почему никому не пришло в голову говорить об Иисусе из Назарета как о Мессии? Все просто. Люди склонны думать о себе и искать своего. Те, кто, изучая Писание, должен был увидеть соответствие Его и Сына Человеческого, например, фарисеи, боялись верить. Это рушило так бережно хранимые предания. Те, кто имел власть, Ирод, Пилат, первосвященники, не нуждались в Мессии из Назарета. Каждый из них хотел своего Мессию. Остальной народ мыслил чуть пошире, но с существенной поправкой на ветер, тех же фарисеев и первосвященников. И раз сам Иисус о себе не делал заявлений, рождалось множество домыслов. Все это понятно, но зачем ему так было нужно? Еще раз. Иисус искал полученного откровения. Нести знание о Боге одно, а давать откровение совсем другое. Не знаю, как выразить проще, но Сын Божий ожидал, когда Его воспримут не только учителем, пророком, хорошим человеком, а небесным спасительным словом, тем самым посланником от Бога. Только тогда весть с неба переворачивала сознание, освобождала от гнета глупых традиций, зависимости от сильных мира сего. Цель Бога не просто что-то рассказать людям о себе, а через откровение дать им спасение – сделать гражданами своего царства, изменить их жизнь. Удивительно, но все это происходит глубоко в сердце каждого из людей. На площади, в собрании, в офисе или дома за закрытой дверью разговор Небесного Отца будет персональным. Он сам лично проведет со мной собеседование и укажет мне на Иисуса, расскажет, кто Он и как я должен в Него верить. Этот разговор захватит мой дух, обновит разум, эмоции, желания, исцелит, придаст сил. Всего не передать. Я хочу откровения от Бога. В них есть смысл жизни.
Я с верой смотрю на библейского Христа и хочу их больше. Я задаюсь вопросом, почему именно Петр был одним из первых, кто получил от Небесного Отца свое знание? Иисус, спрашивая, с ожиданием смотрел на учеников. Кажется, что речь, произнесенная им далее, была заготовлена заранее. Нужен был лишь правильный ответ. И вот Симон, как мне видится, немного робко оглядываясь на других, произносит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В его ответе не было сомнений, скорее выбор, который ученик совершал, произнося сокровенную фразу. За выбором шло исповедание, а за ним новый статус от Бога. Просто жаждать откровений мало. Самому придумать их невозможно, но нужно покорить себя полученному слову. И здесь Петр был примером. Да, о себе Симон Петр тоже получил откровение и важное поручение. Получил, но только после своего исповедания о Христе. Что стоил для Петра его новый статус? Не думаю, что апостол заболел звездной болезнью. Откровения о нас, хоть и кажутся нам важными, недорого стоят. Гораздо, несравненно более высокую цену имеют откровения о нем. Вот их мы должны быть готовыми принять, им покориться, их полюбить. То, что я знаю об Иисусе, неизмеримо больше того, что я знаю о себе. Мы можем, извините за слово, таскаться с собой, но так плохо знать Спасителя. Думаю, в своей жизни Петр научился одной главной формуле. Иисус, откройся мне больше, а потом посылай куда угодно. В этом ответ. Кто мы есть, кем мы станем, конечно, важно. Бог и об этом позаботится. Но важнее – божественное знание об Иисусе, нашем любящем Господе и Спасителе, Сыне Божием, что дал и еще даст нам Отец наш Небесный. Давайте размышлять об этом. –

0: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово на 15 октября от пастора Артура Симоняна. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Евангелие от Матфея 6:5. Это слово говорит нам, что если молишься, чтобы показаться людям, то уже получаешь воздаяние свое. Это вовсе не исключает групповую молитву. Много лет назад мы проводили собрание на площади, и когда начали молиться, какой-то человек сказал: «Но ведь Бог говорит, не молитесь на площадях». Он неверно истолковал Слово Божье. Бог не говорит, что нельзя молиться на площадях. Молиться можно везде. Здесь речь идет о позиции сердца. Фарисеи молились, чтобы показаться людям, а не Богу. И люди аплодировали им, славили, хвалили. Поэтому Божье Слово говорит, что они уже получили свою награду. Возлюбленные, не нужно демонстрировать людям свою духовность и умение молиться. Не будьте лицемерны, будьте искренни. Как-то мы с одним служителем молились, и глядя на его молитву, я вдруг подумал: а он сам верит в свою молитву? Просто на нем была маска духовного человека. Молитесь Господу от всего сердца и получите от Него награду. Пусть ваша молитва будет тайной. И молясь, обязательно верьте, что ваши молитвы будут отвечены, потому что сам Иисус сказал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Евангелие от Иоанна 14:14. Да благословит вас Господь, пребывайте в молитве. Она имеет огромную силу. Аминь.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчащую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованной скорбью и железом. Они не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением, отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыни в озеро и землю иссохшую в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засеивают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Глава 3. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли. Как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушливо, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 17. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи так, говорит Господь Бог. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его». И взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось виноградную лозою, широкую, низкую ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же, и стало виноградную лозою, и дало отрасли, и пустило ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борос рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большой силой, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот она хотя посажена, но будет ли успех? Не сохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? И сохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода и заключил с ним союз и обязал его клятвою и взял сильных земли, то есть с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? «Живу я, — говорит Господь Бог, — вместо пребывания царя, который поставил его царем и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так говорит Господь Бог, живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову». И закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра, и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль, и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его, и узнают все дерева полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю. Глава 18. И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не скверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает, и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он, праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и наголо покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мое повеление и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, неправ путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет». А дом Израилев говорит, не прав путь Господа. «Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы?» «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Оно действительно доброе, когда все получается и складывается. Сегодня у нас в студии я, Дарья Ревина, Олег Дмитриевич Шербан и Вероника Крестьянникова. А говорим и продолжаем говорить мы по посланиям Деяний, третье миссионерское путешествие апостола Павла.
3: Доброго утра.
4: Доброе утро. Мы остановились в прошлый раз на четвертом абзаце, это 19 глава, 8 по 10 стих. Здесь говорится о том, что Павел пришел в синагогу и безбоязненно проповедовал там 3 месяца, беседуя и удостоверяя Царствие Божье. Но, как всегда, появляются люди, которые противятся этому, там написано. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их и отделив учеников, ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Вот апостол Павел, как обычно, использует свою стратегию. Он сначала заходит в синагогу и, видите, 3 месяца он там проповедовал. Не безбоязненно. Удостоверял, что Царство Божие приблизилось, да, как и Христос. Помните, Иоанн Креститель, Христос, они говорили, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Вот. А потом отделил учеников. Вот ученики – это те люди, которые посвятили себя. И вот интересно, что вообще это очень правильно, когда покаявшимся людям уделяется особое время. И вот он ежедневно проповедовал в училище некоего тирана, продолжал это 2 года. Представляете себе? 2 года библейской школы для того, чтобы наставить учеников в вере.
2: Мне кажется, библейская школа – это что-то очень романтичное, где ты живешь, изучаешь только Писание, благовествуешь, ни забот, ни хлопот.
4: Вот я счастлив был. У меня такая была библейская школа. Целый год я учился в библейской школе в Майкопе.
3: Но мы из посланий знаем, что апостол Павел параллельно работал ручками, тяжело. И я, честно говоря, ну, с точки зрения чисто человеческой, это прям ежедневно на протяжении 2 лет, а мы прям, ну, мы можем поверить апостолу Павлу, что это действительно было ежедневно.
4: Ну, Луке мы можем поверить, потому что это писал Лука, а он со 2-го миссионерского путешествия был с ним все время.
2: А послание к Римлянам написал Тертий.
4: Молодец.
3: Знаете, я с утра это сейчас не умещу.
4: А посланник евреям кто
2: написал? А это будет в следующий раз, дорогие друзья.
4: Предположительно, Аполлос. Хорошо.
3: Да, но диктовал-то Павел.
4: Да.
3: Фух, а то я уже испугалась, что все вообще, я мимо.
4: Да. Да, интересно, что здесь в Деяниях апостолов описывается его окружение, кто когда был с ним, и мы знаем, что его окружало очень большое количество людей, сопровождали его. Вот, и видите, даже Лука вел хронику. Вот мы на домашней группе начали изучать Евангелие от Луки. И я каждый раз, когда вот, читаю Луку, хотя его и преподавал уже, я удивляюсь, насколько этот человек скрупулезно записывал все, что происходило. Вот, он говорит, что беседовал с теми, кто был учеником Иисуса Христа, кто ходил вместе с ним, был очевидцем событий. А также он брал интервью у Марии и так далее. И вот здесь вот он, откуда он знает эти детали, что он 2 года, например, учил в училище тирана? Откуда он знал, что он 3 месяца, такие точные времена? Откуда такие детали, знания деталей? Конечно же, от того, что он был вместе с Павлом, он был в курсе, он знал, это все происходило на его глазах. Вот, и это продолжалось до 2 лет. Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. И я еще раз понимаю, почему так важно, например, организовывать церковь поместную. Ну, например, город Краснодар очень большой. Я считаю, что у нас должна быть стратегия, как у менеджеров Магнита. Магнит у дома, церковь у дома. небольшая церковь, может быть, на 70, на 100 человек, но это должно быть в шаговой доступности, чтобы ты мог туда прийти и слушать проповедь. Потому что вера от слышания, а слышание, как говорит Писание, от Слова Божьего. Вот, и все жители Асии, вот, все жители Краснодара могли услышать проповедь о Господе Иисусе. Вот, я искренне верю, что именно церковь, тот институт Божий, который он заложил, это единственное место, где человек может духовно возрастать, может познавать Бога, может углубляться в Него. Вот, я очень хотел бы, чтобы в Краснодаре были такие же училища. Я бы хотел, чтобы были церкви, в которых человек мог бы приходить и два года учиться, получать наставления в вере и так далее. Вот такой вот у нас четвертый абзац. Пятый абзац, 19 глава, с 11 стиха по 16. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вам Иисусом, которого Павел проповедует“. Это делали какие-то семь сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: „Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?“ И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они накие и избитые выбежали из того дома». Представляете себе, сколько бы их было?
0: Семеро.
4: Семеро. Один семерых погнал.
3: Вот. И вот откуда это.
4: Интересно, что с этого момента, вот именно с 19 главы 11 стиха, начинается акцент на какие-то духовные потусторонние силы. Если раньше Павел сопротивлялся или ему сопротивлялись люди, то здесь мы видим, что есть какое-то столкновение с потусторонними силами.
2: Злому духу, да, сопротивляться.
4: Да. И мы увидим дальше, что будет еще у нас рассказ о вот этих вот злых духах. Вот. И интересно, что вот здесь вот показано, что нельзя использовать имя Господа Иисуса для того, чтобы на этом зарабатывать и смешивать магию с верой в Иисуса Христа. И я, к сожалению, слышу иногда даже в одном из журналов, ну, в газете читал, там «Ведьма со стажем», потомственная, там, в третьем поколении, вот, приглашает на свои сеансы и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас».
2: Все смешалось, да, люди, иконы.
4: Вообще, да. И они всегда говорят: «Мы вот ставим иконы, мы молимся перед сеансом».
2: Ну, то есть они освещают свой грех, понятно.
4: Да. Ну, и вот здесь вот тоже подобный синкретизм происходит, и мы видим, что из этого ничего хорошего не получается. Тот, кто заигрывает с потусторонним миром, обязательно будет наказан.
3: Есть такой вопрос: почему только с этого момента мы обращаем на это внимание? То есть наше внимание обращается на противостояние с духовным миром.
4: Угу. Дело в том, что чем человек становится более духовно зрелым, тем больше он входит в духовные сферы, и, конечно же, дьяволу это не нравится. Он будет испытывать сопротивление. Вот я не знаю, замечали вы, некоторые люди говорят: «Ну вот как только ты примешь крещение, сразу начнутся проблемы».
3: Ну, кстати, мне, я даже разговаривала с девочкой, она говорит: вот каждый раз, как только я прихожу просто в разговорах там к тому, чтобы сказать, что да, я верю в Иисуса Христа, вот сразу все в жизни плохо становится.
4: Да.
3: То есть сопротивление, оно есть.
4: Обратите внимание, что когда Иисус крестился, он был введен духом в пустыню. А для чего? Там даже написано, помните?
2: Для искушения дьявола.
4: Для искушения от дьявола. Вообще, это кажется, ну, какой-то нонсенс, такого не должно быть. Ты Богу себя посвятил, а тут раз, и сразу искушение к тебе приходит. И это не случайно, потому что ты, прежде чем служить Богу, прежде чем взять на себя какую-то духовную ответственность, ты должен научиться одерживать победу духовную над злыми духами, над искушениями, испытаниями.
3: Вот здесь вопрос, это должно быть до или после? То есть мы здесь видим, Павел уже кучу лет на этот момент служит, он уже кучу лет на этот момент проповедует, уже многое претерпел ради Христа, и его знают, и вот только в этот момент мы, по крайней мере, мы видим, что происходит это противостояние. То есть сначала человек условно становится на ноги в каком-то моральном, духовном плане, и потом уже в бой бросается. Или, да, как у Христа, это сразу после крещения. Но Христос — это же такой идеал, эталон, образец.
4: Конечно же, Христос — образец. То есть, как и Христос был искушаем, так будут искушаемые верующие люди в Него. Это естественно. Потому что дьявол пытается постоянно взять реванш. Пытается постоянно человека вернуть обратно под свою власть.
3: Вот здесь тогда вопрос. У Христа это искушение было именно, что вот дается какой-то соблазн, и пойдет он, не пойдет на это, возьмет то, что его по праву через это, через этот путь, или не возьмет. А в чем здесь, как бы...
4: Ну, здесь на самом деле ведь не Павел сталкивается с искушением.
3: Ну, да. То есть как здесь вообще...
4: Это показано для нас. Например, первое, второе, третье миссионерское путешествие, начиная от проповеди Евангелия, смотрите, сначала проповедь Евангелия, потом учение, он уже начинает учить, а потом столкновение с духовными силами. То есть как будто бы этапы духовной зрелости. Сначала человек слышит Евангелие, воспринимает его. Но этого недостаточно. Человек должен научиться жить в соответствии с Евангелием. А для этого его необходимо обучить. И Павел уже не первый раз. Помните, в Антиохии он проводил много времени. Там первый раз ученики стали называться христианами. Вот здесь он проводит 2 года, вот, и учит. И, естественно, следующим этапом уже должно быть... Ну, знакомство с духовными силами, с духовной реальностью.
3: То есть это как вот этапы духовного роста. Ребенок, ну, это тот, кто познал Бога как отца, отрок, да, это тот, кто познал, что грехи его прощены, юноши — это сильные, те, кто победили лукавого.
4: Да, потом отцы.
3: Отцы, которые познали безначально.
4: Это уже более глубокое познание Бога. Если хотите, примером такого отцовства был Иов. Ну,
3: да,
4: конечно
3: вообще.
4: Же, потому что, смотрите, этот человек жил благочестиво, он практически исполнял все, что написано в Писании. Он был образцом. Но как раз-то вот отцов или духовно зрелых людей постигают такие испытания и искушения, в которых они более глубоко познают Бога. Это еще более глубокий уровень познания Бога. Вы не забывайте, что нам Христос нужен не только для этой жизни. Вот многие люди обращаются ко Христу, чтобы Бог решил их проблемы. Есть такое даже выражение среди более зрелых верующих существует. Люди обращаются к Богу, чтобы Бог их решил проблемы, а Бог создает проблемы, чтобы люди искали Его. Понимаете, на самом-то деле... Нам Бог нужен не для того, чтобы Он решил наши проблемы, а для того, чтобы мы, ну, поняли, что нас ожидает вечность. Бог нас для вечности готовит. Поэтому, отнимая все, что здесь есть на земле, работу какую-то, ну, какие-то вещи ценные, дорогие, иногда даже близких людей, здоровье, Бог как бы показывает и ведет человека: послушай, а что для тебя в жизни, не в этом мире, а в жизни, является самой настоящей и глубокой ценностью?
2: Но ведь написано же, что всякое даяние доброе и дар совершенный, конечно, сходит свыше от Отца Света, да, у которого нет перемены. Но то, что Бог благой. Я не думаю, что Бог нам специально посылает какие-то злые обстоятельства, через которые хочет нас подготовить к вечности. Мое мнение, что Он может использовать это как научение. То есть произошло зло, которое было допущено, то есть мы сами выбрали, пришли к этому злу, да, допустим, но Бог эту ситуацию может использовать во благо, чтобы привести нас к себе.
3: Есть такой момент, Бог, Он иногда ожесточает сердца тех, от кого мы зависим в какой-то ситуации. То есть это как Но оно же фараона. Написано, да, угу. Сердце фараона. Вот у меня была похожая ситуация, когда мы ехали с театральным служением на гастроли в Петербург, и просто мы все дружно вагоном получили откровение, как бы, о том, что происходит. А сердце начальника поезда Господь ожесточил. Меня с него ссадили.
4: А, именно вот. Тебя.
3: Ну вот прям весело, прям вечером, прям в Сальске. Сальск, я вас люблю. Вот, и как бы был большой вопрос, а зачем это вообще все? И также получили от Бога в молитве откровение, сразу вот так вот в общем, в целом, что за этого человека нужно было молиться. Иначе за него никто бы не помолился. А тут целый вагон театрального служения едет, за него одного молится, там церковь еще подключилась, много людей, все его благословляют. Поэтому иногда в жизнь христиан приходят через кого-то трудности, чтобы они благословили этих людей.
4: Ну, это один момент. А второй, Даша, а как ты ответишь на вот этот вопрос? Вот в Луке написано, что Христос был введен духом в пустыню для искушения от дьявола. Это же не просто допущение.
2: Здесь никак не отвечу. Надо подумать.
4: Да, я понимаю, что не хочется верить. Я часто с молодыми верующими общаюсь. Они говорят, мы не верим, что Отец любящий может нам послать такое, да, такое испытание, такое искушение. Дело в том, что Бог не посылает испытания больше, чем мы можем перенести. И если в нашей жизни случается это испытание, значит, Бог точно знает, что мы это можем пройти.
2: Ну, при том же в Библии написано, что Бог не искушает сам никого, но я предлагаю вернуться к теме после паузы на новости.
4: Хорошо.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство, и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26-м году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколение, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Кристиан Дели. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Радио. Продолжаем говорить о третьем миссионерском путешествии апостола Павла. В студии я, Дарья Рёмина, Вероника Крестьяненко и Олег Дмитриевич Шарпан. Угу. Вернемся к посланию Деяний. Ну, хорошо, вы хотели еще договорить мысль, что Бог Духом Святым вел Христа в пустыню для искушения дьявола, угу. Что сам лично Бог искушений не предлагал Христу, но это был план Божий, чтобы Иисус прошел.
4: Да, поэтому и мы иногда сталкиваемся со злыми силами, с искушением от дьявола, и это не случайно, потому что Бог знает, что, во-первых, мы с Ним все можем перенести, во-вторых, Бог желает, чтобы мы вышли на более высокий или более глубокий уровень богопознания. Вот. И человек, который не одержал победу в своей жизни духовную, не умеет одерживать победы, не имеет опыт побед, вот, он вряд ли может достичь каких-то результатов серьезных в служении. Вот. Поэтому, на мой взгляд, каждый человек должен проходить время от времени какие-то испытания и проходить победителем. Вера наша оттачивается, на мой взгляд, именно в этом, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, трудностями, иногда с реально бесовским противостоянием. Посмотрите, какую реакцию цепную вызвало вот это вот событие, когда сыновья первосвященника Скева были гонимы этим злым бесом. Вот, и интересно, вот шестой абзац, уже с 17 по 20 стих. Это сделалось известным всем живущим в Эфесе. Что это? Событие, когда они начали изгонять именем Иисуса Христа и Павла бесов. Вот. Иудеями напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса Христа. Представляете себе? Люди реально верили в духовные силы. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. То есть они исповедовались в грехах. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Ну, как в те времена это было серьезно, 50 тысяч.
3: У меня просто в голове такие суммы сейчас не умещаются.
4: Нет, ну, условно говоря, представьте себе, что драхма – это оплата одного дня работника. Ну, условно говоря, 3-5 тысяч рублей.
3: Ну, хорошая
4: оплата. Ну, 3000. Ну, вот 3000 умножить на 50 тысяч.
3: Это сколько будет? Много.
2: Ну, это будет 150 тысяч.
4: Серьезно?
2: 3000 на 50 тысяч? А,
3: одна драхма.
2: Это будет 1,5 миллиона.
4: 1,5 миллиона.
3: Ой-ой. Ну, давайте.
4: Книжечек нажгли там.
3: Давайте, может, вернемся к тому, почему. То есть здесь как будто бы... Интересно понять, почему была вызвана такая реакция, чем она была вызвана, потому что если посмотреть без того, что сказал без вот этим вот всем, угу, выглядит ситуация так, как будто бы чародеи пришли изгонять именем Иисуса Христа, их побили и прогнали. Ну, то есть, но здесь как будто бы суть в том, что в той информации, которая была получена, и здесь приводится как прямая речь. Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?
4: Угу.
3: То есть... Как будто бы здесь духовный, через, ну, становится понятно всем этим людям, которые как-то соприкасались с духовным миром, что духовный мир очень хорошо знает, кто такой Иисус Христос.
4: Конечно.
3: Вот. И более того, духовный мир хорошо знает служителей Иисуса Христа. Mm-hmm. То есть имя Павла было известно в духовном мире, известно и до сих пор. Вот. И то есть, может быть, этот момент так сильно повлиял на вот эту всю чародейскую братью?
4: Ну, смотрите, мы помним, что такое Эфес. Помните, что мы в Эфесе знаем?
3: Многобожество.
4: Не только. Идолопоклоннический город Артемида Эфесская. Там был храм ее, поклонялись. И мы дальше увидим, вот, помните, как будет изгнание беса из этой служанки, прорицательницы. Понимаете, вот опять же с духовным миром потусторонним. Люди знали, что такое духовный мир. А теперь они узнали, кто в этом мире главенствует. Вот смотрите, что написано. Вот, страх напал на всех, и величаемо было имя Господа Иисуса. То есть они поняли, что Иисус Христос, Он в духовном мире глава. И что идолы эти, они противники, бесы, которые за ними стоят, они... сопротивляются Христу. Здесь есть противостояние. Для них открылась картина мира. Они раньше не понимали. Они думали, вот есть разные боги. Вот, и они знали, что какие-то духи стоят за этим. А сейчас они поняли, что все эти боги лжебоги, а за ними стоят бесы. И они начали отрекаться. Представляете себе, как много было там чародеев всяких и так далее. Но Эфес был в те времена, это город паломнический. Туда очень много людей приходило. И, конечно же, многие зарабатывали на вот этой лжедуховности.
3: Mm-hmm.
4: Вот. И здесь как раз-то открываются у них глаза, они начинают понимать, кто настоящий здесь господин духовного мира, Иисус Христос. Вот. И вот с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Представьте себе, духовный мир открылся. Вот. Итак, мы видим начало, да, проповедь Евангелия, середина, условно говоря, обучение тех, кто уверовал. И третий этап духовной зрелости, можно так сказать, это столкновение с силами. А вспомните, Иисус много учил учеников, а потом их начал посылать на миссию. И они возвращались, радуясь, и говорили, вот, многие люди исцеляются, и бесы нам повинуются. Помните?
3: Угу.
4: И Иисус говорит, помните, что главное не то, что вам бесы повинуются. Видите, какой акцент?
2: А что имена ваши записаны в книге жизни?
4: На небесах, да, в книге жизни, на небесах. То есть, в мое личное возрождение – это самое главное. И мои отношения со Христом – это самое главное в духовном мире. И бесы знают, кто такие люди, принадлежащие Христу. Вот.
3: Это как была история, которая меня очень впечатлила. Мы, когда ездили на Сахалин, тоже там на служение, ночевали там 3 дня, по-моему, или 2 в корейской церкви. Там много корейских церквей на Сахалине. И там в этой корейской церкви был один пастор. Вся его церковь разъехалась на лето, и он один проводил еженедельное собрание для одного себя по воскресеньям. Это просто, это как невероятный человек на самом деле. И он рассказал такую историю. Был в миссионерской школе какое-то время, и их отправили, его и еще 2 братьев, на Алтай. Mm-hmm. То есть евангелизация, миссионерское путешествие на Алтай. И они приехали там в определенную деревню, где дом хотели снять, что-то, что-то, mm-hmm. и там было очень много трудностей. Он нам не рассказал подробно всего, но там на них и собак спускали, и следили за ними, и просто и прогоняли, и, ну, то есть, чего там только не было. И эта деревня, там рядом речка течет, которая там с перевода называется «проклятая», потому что там дети в ней тонут периодически, то есть, ну... Такое место. И когда и они там продержались, он мне говорил, 3 недели вместо запланированной одной. Но они прям продержались. То есть это прям тяжело было. И потом он говорит, что когда они уезжали, они узнали, что за месяц до их приезда в эту деревню пришел областной шаман и сказал, к вам приедут трое, вы их не слушайте.
4: Mm-hmm.
3: То есть духовный мир очень и в курсе, и пытается бдеть.
4: Mm-hmm.
2: Да, история такая, заставляет задуматься.
4: Хорошо, следующий абзац. Когда это совершилось, Павел положил в духе, придя в Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. Ну и вот, вот здесь вот опять столкновение с этими духовными силами. Вот 8-й абзац, уже 23-й стих. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некоторый серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше, между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и в прочей, почти во всей Асии, этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что дела, делаемые руками человеческими, не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить». И испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочно, и большая часть собравшихся не знали, зачем вообще собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр, дав знак рукой. Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали «Велика Артемида из Эфесская». Блюститель же порядка, утишив народ, сказал, «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надо бы нам быть спокойными и не поступать опрометчиво, а вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не оскорбили, ни богини наши не похулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. Если же вы ищете чего-то другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание.
3: Ну, жесть. 2 часа кричали, просто толпа 2 часа кричала.
4: Оказывается, как легко, да, возбудить толпу, и иудеи этим пользовались.
3: Большинство из них не знали, зачем они собрались. Но 2 часа покричать — это нормально, да.
2: Ну, вот, но они, наверное, так сбрасывали лишнее напряжение, скопившееся. Просто.
3: Как-то идолопоклоннически они сбрасывали.
4: Вот представляете себе. Но самое интересное, что за всем этим идолопоклонством стоит прагматичное серебролюбие. Или желание обогащения. Да? Они просто на этом зарабатывали. И, к сожалению, религия иногда, а иногда даже чаще всего, становится способом обогащения. Понимаете? И это ужасно. Люди уже ищут не истину, они ищут способ обогатиться.
2: За счет религии?
4: Но за счет религии.
3: Интересно, насколько велика была проповедь Христа, что эти люди, которые имели деньги, имели какое-то положение в обществе, они собрались и такие: вот там есть Павел, он сейчас лишит нас всех денег. Сейчас храм вообще ненужным станет. Ну, то есть, это насколько сильной была проповедь, и как действительно много людей знало конкретно, о чем Павел говорит. То есть конкретно они знали, что вот, прям он же цитирует, он говорит, что... Так, сейчас вот про богов, которые руками сделаны. Вот. Вот. Говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. То есть он говорит вот именно такую фразу, которая сама по себе как проповедь звучит на самом деле. То есть... И меня немножко удивляет на самом деле, что он, видимо, выхватил-то конкретно этот момент. Про спасение-то он как-то, видимо, не захотел услышать. Про силу Господа, про любовь Божью, он как-то про Царствие Небесное.
4: Да, его интересовало его ремесло, понимаешь? Вот он там и делает акцент. Он говорит, наше ремесло будет в упадке, мы не будем зарабатывать. Это и был не религиозный спор. Это был спор, что нас лишают заработка, лишают нас достатка. И это очень ужасно, понимаешь, потому что люди не задумываются о истине. Им важен достаток, а не истина. Вот это проблема.
3: Вот это как раз, может быть, одна из причин, почему Христос сказал, что богатому трудно войти в Царствие Небесное.
4: Да.
3: Вот. И еще такой момент, что... Там же была огромная толпа народа, то есть настолько, что там законоблюститель, он же говорит, мы не можем никак вообще оправдать вот такое собрание, это уже на мятеж похоже, то есть...

0: Ну, или сказать, что вот третье миссионерское путешествие Павла не было успешным.
1: Оно еще не закончилось.
0: Да, но вот уже на сейчас, то, что мы успели с вами разобрать, на вот этот момент, вот распустили собрание, он сказал, его не услышали. А собрание закончилось. Это определенный неуспех или же... здесь в Божьих делах так не мерится, скажем так, миссионерские путешествия.
1: Ну, почему же? Я думаю, что успех, потому что два года он учил в училище Тирана, и вся Азия могла слышать о Христе.
2: По-моему, это такой успех, который...
1: И на самом деле, на мой взгляд, это успех. Ну, я не знаю, я зайду издалека. Есть фильм интересный, я не помню, как он называется. Там Сандра Баллок снимается в роли космонавта. И Клуни тоже, они там в космосе летают. И она остается одна на Международной космической станции. Не видели, да, этот фильм? Ну, посмотрите как-нибудь. Не помню, как он называется, но сам факт, что она оказалась там, неуправляемая космическая станция. И вот она понимала, что ее никто не слышит, и она просто погибнет там. И она говорит, что мне делать? А она, прикинь, она доктор каких-то наук, там, физика, математических каких-то или еще чего-то. То есть человек очень образованный. Она говорит, не помню дословно фразу, но идея такая: если бы меня научили в детстве, я бы сейчас помолилась, я бы знала, как молиться. Но... Понимаешь, к чему я веду? Вот я часто размышляю, например, о детях наших, да? Мои дети были очень верующими в детстве. Потом пришло время, кто-то из них сказал: папа, я не хочу больше ходить в церковь, там, еще по каким-то причинам. Но я знаю, что самому главному я их научил. Они знают, кому помолиться. И обязательно в жизни будет момент, я называю его энкаунтер. Энкаунтер, встреча с Богом. Понимаешь, какая-то ситуация, в которой не помолиться невозможно. Но хуже всего, когда ты не знаешь, кому молиться, кому обращаться. А когда ты знаешь, у тебя есть шанс. Вот. И здесь вся Малая Азия знала, кому нужно молиться, кому обращаться. Вся Малая Азия. Это успех. Имя Павла стало известно, он стал известен как глава духовного мира. Представляете себе? Все знали, что все остальные боги – это лжебоги, и за которыми стоят бесы. Есть только один Господь Иисус Христос. И я считаю, миссия была очень успешна у Павла. И к тому же она еще не закончилась. А то, что ей противостоят, этой миссии, это еще один показатель. Вы помните, мы говорили как-то с вами о хайпе, да?
0: Ну, то есть, значит, Павел на правильном пути, да? То есть, если
1: Павел
0: есть противостояние...
1: ради Иисуса. Христос стал известен, понимаете, всем.
0: А есть еще, помните, хейт, да? Вот, они были хейтерами.
1: Да. Кто-то был хейтером, вот. И они достигли того, что Иисус стал известен. Они популяризировали имя Христа. Понимаете, гонения, вот эти вот сопротивления, они делают имя Христа известным. И это то, о чем Христос сказал: вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самаре, до края земли. Это и есть цель. Понимаете, человек должен знать, кто в этом мире существует. Он на каком-то этапе может иметь убеждение, что Христос не Бог, он может сопротивляться ему. Наши отцы верили в Артемиду Эфеску, а кто такой Христос? Первый раз слышу, какой-то еврейский мессия, какой-то раввин там и так далее. Но со временем приходит осознание: слушай, а оказывается, Христос глава духовного мира, так Артемида, оказывается, никто. Понимаешь, человек начинает задумываться, им эту мысль даже посеяли в голову, что Артемида, ребята, вы столько лет поклоняетесь ей, а она же никто.
0: Вот. И звать ее никак.
1: И звать ее никак. Да, и за ней вообще-то стоят бесы. Помните, есть такое даже, Дельфийский оракул. Угу. Вот. Там была пещера, в которой из недр поднимался газ. Вот, и человек, который там находился, женщина или мужчина, вообще-то это была женщина, он приходил в выступление и пророчествовал в таком полуосознанном состоянии. Вот. И я думаю, что это тоже были происки бесовские.
2: Это 100%.
1: Но когда приходит весть о Иисусе Христе, мы видим, что вся Малая Азия слышит о нем. И вообще-то со временем христианство становится религией уже Римской империи. Вот. Хорошо ли это или плохо, почитайте историю.

0: историю. Вот. Но сам факт, что христианство распространялось, и люди отказывались от идолов, и Эфес – пример, как люди на 1,5 миллиона в один день сожгли книг. Ну, я условно говорю, в один день. Может, это было и неделю. Но сам факт, что они принесли, сказали, нам это не жалко, мы даже их не продадим. Понимаешь? Если бы они были, уверовали во Христа, и все-таки была какая-то меркантильная жилка, они бы и попродавали эти книги. А они сказали, не, а пусть они никому не достанутся. Мы их уничтожим, потому что это зло.
1: Это настолько круто, потому что они же раньше приобретали эти книги на самом деле.
0: За большие деньги. Вот представь себе.
2: Ну, то есть, когда человек понимает, что такое истина теперь в его жизни, то, что этой истине противостоит, он не готов, чтобы даже кто-то другой соприкасался. То есть, он не желает другим иметь эти книги, читать эти книги, в которых будет прямое противопоставление той истине, в которой они уже уверовали.
1: 100%, да, очень
2: молодцы. Хотя и большой урон, да, такой понесли. Я предлагаю сделать небольшую паузу на музыку, и потом мы закончим.

0: Вы слушаете радио Пилигрим.
1: Апостола Павла.
2: Успехом апостола Павла.
1: Лакмусовой бумажкой является сопротивление. Понимаете, когда Павел никому не нужен, ну и проповедь о Христе никому, нет сопротивления. А здесь вот смотрите, 20 глава, по прекращении мятежа, который был в Эфесе, Павел, призвав учеников, дал им наставление и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу. А что такое Эллада?
2: Греция.
1: Греция. Пришел в Грецию. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. То есть, обратите внимание, что вот он проходит практически опять всю Малую Азию. Его сопровождали до Асии Осипатр, Пиров, Вериянин из филоникийцев, Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Ну, мы больше всего здесь, конечно, знаем Тимофея, да? Они, пройдя вперед, ожидали нас в Тарсе. Заметили? Что появилось местоимение множественного числа.
2: Нас, то есть уже был с учениками.
1: Нет. Лука был с ним. А мы после дней пресночных отплыли из Филипп и в пять дней прибыли в Троаду, где пробыли 7 дней. Вот он подчеркивает, что он был очевидцем этих событий. Но в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел намеревался отправиться в следующий день, беседовав с ними, и продолжил слово до полуночи. И вот обратите внимание, с верхнего жилья падает человек Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Скажите, вы могли бы продолжать служение, если бы узнали, что в доме кто-то при смерти упал с кровати с третьего жилья, с третьего яруса?
2: Тяжело представить.
1: Да, никто бы, наверное, из родителей не слушал дальше Павла, да? А интересно, что Павел сказал: успокойтесь, все хорошо. И действительно, все было с ним нормально. Ну, ты как мама, как себя чувствуешь?
2: Я просто думаю, что если бы вдруг с ним в итоге все было не очень хорошо, то у Павла были бы большие проблемы.
1: И у Павла было бы нехорошо.
2: Да, потому что получается такое равнодушие, да, то есть человеку вдруг его еще можно было бы спасти, но он сразу не побежал его спасать, он продолжил еще 2 часа говорить о Христе, а потом приходит и ничем помочь ему уже не могут, он уже холодный, например, да, то это было бы очень странно, ну, как бы его бы обвинили бы в бесчувствии.
1: Да.
2: И он, тем не менее, имел вот эту уверенность от Бога внутри, что действительно, то есть это надо настолько быть чувствительным и голосу Духа, ну, даже не так. Ну, вот Дух Святой ему дал такое побуждение не суетиться сейчас, продолжить проповедь. Но ведь здесь может включиться здравый рассудок. Павел, что ты делаешь? Там человек лежит мертвый, а ты на это не обращаешь внимания. Ну, то есть, вот насколько быть хладнокровным и действительно слушать только Духа Святого, для меня это загадка, как этому научиться и не обращать внимания на здравый рассудок, который порой идет вразрез с голосом Духа Святого. Вот здравый рассудок.
3: На самом деле, у меня здесь такое впечатление, что здесь как бы продолжается, вот с точки зрения каких-то эмоций, продолжается вот эта линия того, что несмотря на какие-то препятствия страшные, пугающие, какие-то такие тяжелые вещи, Слово Божье распространяется. То есть тут человек маленький упал, чуть ли не мертвый. Павел получил откровение о том, что он жив и все будет хорошо. Он его сказал, и он идет и дальше проповедует, потому что, ну, он же не просто так беседовал. То есть он же что-то действительно важное там доносил.
2: Ну да, он же нес мысль, и получается, что он понимал важность донести до конца то, что он хотел донести. Он, у него было слово, он понимал, он еще не закончил, и это важно, чтобы люди это услышали.
3: И это прослеживается и в этой ситуации, и в ситуации со всеми его гонениями на самом деле. Когда и его жизни угрожали, и его там чуть ли не убивали, где он сам там...
2: Да, но он понимал, например, что он должен дойти до правителей и сказать им слово, и поэтому шел до конца, терпя все вот эти тюрьмы.
3: Это на самом деле так противоречит той мысли, которую я периодически слышу в последнее время, причем от таких уважаемых мной людей, вот, о том, что вот если Бог в служении там или еще где-то не дает зеленый свет, прям чтобы все вот так вот складывалось, то туда и не нужно идти. Значит, вот Бог закрыл, и вот все. Вот что-то произошло плохое, вот что-то вот, вот так вот обрезал.
2: Red flag, да?
3: Да, red flag поймал какой-то, все, ушел. Вообще, нужно только вот по зеленому свету идти, там типа вот, где все складывается, где все легко, где все и принимают, и все-все-все, и вот тогда там все будет хорошо. Ну, как будто бы вся эта ситуация...
2: Как будто бы Павел не смотрел на red flag, человек умер. Нет, продолжаем.
1: Обратите внимание.
3: Нет, жив, продолжаем.
1: Мне кажется, что апостол Павел, он был чувствителен к водительству Духа Святого, потому что мы видим, что начиная со второго миссионерского путешествия, если первое миссионерское путешествие начинается с того, что Бог призывает, помните, Павла и Варнаву, угу. Говорит, отделите мне Павла и Варнаву на дело служения, которым я приготовил их, то второе миссионерское, Павлу рассудилось, он пошел, и Бог его не допустил. Ну, во-первых, оно начинается с конфликта, Варнава уходит, появляется сила, Силуан имеется в виду. И он не допущен в одно место, потом не допущен в другое место духом. Понимаете? И Павел понимал, вот это для него был red flag. А такие вещи, как противостояние людей, для него совершенно не red flag. Он не ожидал, что все его будут с радостью воспринимать. Потому что помните пророчество, которое сказал Христос через Ананию, что я покажу, сколько он пострадает за имя мое. Помните? То есть Павел был предупрежден, что ты пострадаешь за имя мое. Поэтому для него страдание от людей не было чем-то новым, и он не шел с розовыми очками на миссию, что его все воспримут с распростертыми руками. Да. Другое дело, когда идет противостояние Бога, когда Бог говорит, сюда не иди.
3: Это момент уже послушания Богу.
1: Да, и здесь момент водительства. Понимаете, вот как важно, чтобы человек был водим Духом Святым. Но обратите внимание, что выкристаллизовывается картина возрастания духовного. Посмотрите, даже по жизни Павла. Да, первое, с чего начинается, с обращения. Он везде проповедует, сам обратился, и везде проповедует о Христе. Второе, ученичество. Он заходит сначала в Антиохию с тем же Варнавой. Там организовывается библейская школа, там ученики называются христианами, они там учат долгое время. Потом в другом городе, да, они учат опять 2 года. Вот мы читали только что. Быть учеником – это значит быть глубоко и серьезно наставленным в истине. Вот. Ты обратился к Богу, это хорошо, но тебе необходимо посвятить время для того, чтобы серьезно и глубоко во всем разобраться. Даже тот же Аполлос, он проповедовал, зная только учение Иоаннова. Но этого недостаточно было, нужно было углубиться. И поэтому Акила и Прескила поправляют ему светильник, они объясняют ему настоящий, ну, еще глубже, путь Господень. Он, о, теперь я понимаю, и пошел дальше. То же самое было и в других городах, и в Эфесе, когда Павел возлагает руки, они принимают Духа Святого, помнишь, начинают говорить иными языками. Вот. Они говорят, а мы не слышали о Духе Святом. То есть учение, человек должен быть наставлен в учение. Следующее, в столкновении сил. Мы обязательно столкнемся с духовными силами. Это обязательно произойдет. Четвертое, это гонение до такой степени, что будут эти гонения угрожать твоей жизни. И это тоже как этап духовной зрелости. Обратите внимание, вот 12 абзац, 20 глава с 13 по 38 стих. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам». Опять, видите, множественное число, это было Лука. среди прочих, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу. И, побыв в Трагилии, в следующий день приплыли в Милит. Ну, Милит – это Мальта сегодняшняя. Ибо Павлу рассудилось, миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии. Он понял, что в Эфесе ему задержаться.
2: Надолго. Да?
1: Потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме, сразу после Пасхи. Да? Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всеми, со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал бы и чему не учил вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание еще раз. То есть он проповедовал покаяние, а потом он продолжал учение, видишь, наставление. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. А что же это за служение? Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я даже себе вот в тексте выделил это большим жирным шрифтом.
3: Подчеркнуто.
1: Да. Проповедовать Евангелие благодати Божией. Вот это была цель и смысл жизни Павла. «И ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего. Все вы, между которыми ходил я, проповедую Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».
3: Что это значит?
1: Это значит, что если люди не принимают Христа, они погибнут. Но у них был шанс. Павел все сделал возможное, чтобы они спаслись. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которого он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить, проповедовать превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и славу благодати Его, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показывал я вам, что так, трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слово Господа Иисуса, ибо он сам сказал: блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вы, Павла, целовали его, скорбя, особенно о сказанном им слова, что они уже не увидят лица его, провожая его до корабля». В общем, все там плакали, такая ситуация была. Он сказал: «Я, ребята, уже вас не увижу. Я 3 года вас со слезами учил». И он предупредил, что восстанут лютые волки. Вот. И вот послание Титу, мы как-то здесь на эфире его исследовали. Он как раз-то заповедует Титу, говорит: поставь там служителей. Он объясняет, в чем заключается суть пасторского служения, вот именно не диаконского, а пасторского. Как раз-то пастырь должен быть настолько наставлен в слове, чтобы мог противостоять лжеучению. Вот мы делали на этом акцент. И он здесь тоже говорит, что вы должны распознавать лжеучение и противостоять им. Это тоже определенный этап духовной зрелости. Ну хорошо, дальше мы продолжим в следующий раз.
2: В следующий раз, дорогие друзья. Спасибо большое, Олег Дмитриевич. Будем непрестанно просить Бога, чтобы нам не отклоняться от того учения, в котором мы наставлены, чтобы нам идти за Ним, проповедовать безбоязненно, слыша Духа Святого.
3: Аминь.
1: Аминь.
2: Хорошего дня. Спасибо, что слушаете нас и скачиваете наше приложение. Кто
1: Будьте
2: еще не скачал?
1: Благословенным.
2: Да. Mm-hmm. Помогайте друзьям скачивать наше приложение.
3: Там QR-код.
2: Спасибо большое за ваше пожертвование, за поддержку, за комментарии. Мы вас любим. И до завтра.
3: Доброго дня.
1: Богом. До свидания.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 122. Я к небу очи возвожу, к тому, кто правит небесами, и как раба на госпожу смотрю смиренными глазами. Помилуй, Господи, меня, избавь меня от притеснения. Среди ночи и бела дня душа насыщена презрением. Помилуй, Господи, меня.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Исландия. Вулканы и ледники, водопады и гейзеры, полуденное солнце и северное сияние. Земля, где у лошадей самые длинные гривы, где почтовые адреса не менялись уже 1000 лет, где все коренные жители являются родственниками, где историю знают с 9 века, а язык практически не изменялся, и каждый школьник может читать старые тексты в оригинале. Страна, получившая название «Ледяной». Все это об Исландии. Кухня Исландии не отличается большим разнообразием и богатством. Во многом это обусловлено тем, что земля не слишком плодородна и климат неблагоприятен. В пищу идет абсолютно все, создается даже ощущение, что нет такого понятия, как пищевые отходы. Хаукарль – тухлое мясо гренландской полярной акулы. В свежем виде мясо этих акул ядовито. В нем находится огромная концентрация аммиака. Мясо акулы укладывают в специальные контейнеры с гравием, где оно тухнет от 6 до 8 недель. И затем доходит до нужной кондиции, подвяливаясь на свежем воздухе еще 3-4 месяца. В общей сложности процесс занимает около полугода. Сальтфискур – соленая рыба. Перед тем, как готовить такую рыбу, надо дать ей полежать в воде несколько часов. Традиционно такую рыбу просто варят и подают с картофелем и хлебом. Мясо коптят на березовых дровах или с добавлением овечьего сушеного помета. Затем варят и подают в горячем или холодном виде с горошком, картофельным пюре и белым соусом. Исландский ржаной хлеб очень популярен в стране. Он темного цвета и имеет сладкий привкус. Едят его с маслом и рыбой или мясом. Готовое тесто кладут в металлическую форму и оставляют на день там, где вулканы прогревают верхние слои грунта. Такой хлеб еще называют вулканическим. В Исландии едят малого полосатика. Из мяса кита делают стейки, шашлыки или едят его сырым с васаби и соевым соусом. По вкусу что-то среднее между тунцом и говядиной. Слатур означает буквально кровопролитие. Он готовится из внутренностей, крови и жира овец. Иногда кровяной пудинг подается со сладким рисовым пудингом. Довольно странное сочетание. Свадебные традиции такие же древние, как и сама страна. В старину свадьба продолжалась до 7 дней. В Исландии к супружеству относятся очень серьезно. Пары не торопятся вступать в брак. Иногда от помолвки до свадьбы проходит 3-4 года. Перед самой свадьбой пара обязана была 3 раза сообщить о своих намерениях жениться. Обычно это происходило на церковных мероприятиях. В церкви невесты, в церкви жениха, в церкви, где пара собирается обручиться. Сегодня исландская свадьба во многом напоминает традиционные американские и европейские свадьбы. Сама свадьба, как правило, начинается за день до регистрации брака. Гости много пьют и едят, звучат тосты за здоровье молодых, за Деву Марию и почетных гостей. В день свадебной церемонии жених прибывает к церкви в сопровождении шафера и своих родственников. О его прибытии к церкви возвещают церковные колокола. Невеста очень медленно направляется в церковь через всю деревню в сопровождении своих подруг, одетая в свои самые лучшие одежды. В церкви жених и невеста сидят на специальной скамье. В завершении ритуала жених надевает на палец девушки кольцо. Традиционно в конце свадебного дня невесту отводят в спальню и полностью раздевают у брачного ложа, оставляя на ней только головной убор. Жених дарит ей подарок уже на брачном ложе. В прежние времена молодая дожидалась супруга в спальне лишь в одной фате, которую тот должен был с нее снять. Затем, уже лежа в постели, новобрачные получали благословение от священника и должны были выпить вдвоем из свадебных кубков, тем самым скрепляя свой союз. Исландия – христианская страна. Основной конфессией является Евангелистская лютеранская церковь, которая стала официальной в 1540 году. Однако вера исландского населения не является глубокой, она все больше номинальная, поверхностная, потому что так положено. В Рейкьявике существует католическая церковь и церкви других конфессий. Есть много лютеранских церквей, и очень часто в стране социальные службы заменяют духовенство. На этом заканчивается обзорный тур по стране вулканов и северного сияния.
1: слушаете радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
3: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: если поздно что-либо.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Илья Кунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию, она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколение, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о разных периодах жизни и Божьих задачах для них. Я вспоминаю, был период, когда я читал русскую классическую прозу, поэзию, смотрел много исторических фильмов, интересовался искусством. Но прошло время, и Бог стал звать меня к другим источникам, которые, разумеется, стали вытеснять мои прежние увлечения, мои прежние интересы. Однако я не скажу, что 10 лет назад я меньше развивался или чувствовал себя хуже, чем сегодня, или, возможно, там меня судила совесть. Ничего такого не было. Я не сожалею о том, что 10 лет назад я больше читал, чем, скажем, сегодня молюсь. Мы же люди. Мы не возникаем сразу, как личности, и не возникаем сами по себе. Мы проходим разные стадии развития. Моя юность претерпевала бурные процессы. Были моменты, я впадал в отчаяние, замыкался, мог по несколько месяцев плакать, страдать от бессилия, понять самого себя, от невозможности расстаться со своими какими-то кумирами, привязанностями. Я рано пришел к какому-то своеобразному осознанию бренности своего бытия. Зачем я живу? Это состояние перетекало в апатию и даже в какие-то формы депрессии, ведущую в окончательный тупик. В то время мне были особо близки песни Талькова, стихи Владимира Набокова, полотна русских художников, там, Левитана, Саврасова. И мне нужно было пройти этот отрезок пути, как-то выстрадать свое собственное восхождение. Тогда же, в свои 14 лет, я осознал, что творение не может себя отыскать, а значит, не может себя и объяснить за пределами Творца, что ответы надо искать у Творца. Но парадоксальным было и то, что я верил в Бога, верил с детства, посещал церковь, молился, читал Библию. При этом я задыхался от какого-то непреодолимого чувства потери. Сегодня я могу уверенно сказать, что именно в этом кроется причина неудовлетворенности и даже несостоятельности многих людей, родившихся в христианских семьях. Мы никогда всерьез не говорили и не прививали нашим детям чувство ответственности за призвание. В чем кроется первопричина нашего существования? Что ответы надо искать у Бога, даже несмотря на то, что мы верующие с детства. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 октября, и тема сегодня «Отвратят слух от истины и обратятся к басням». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 4 глава, 4 стих, где Павел говорит, что в конце времен в церкви будет происходить такое явление. Люди от истины отвратят слух и обратятся к басням. Слово «басни» — перевод греческого слова «mythos», которое описывает сказки, мифы. Это всегда заставляет меня задуматься о бывшем Советском Союзе, на территории которого я живу ныне. До Советского Союза Россия была очень религиозной и набожной страной. И тогда, в древности, были художники, которые писали иконы. И они были большими специалистами. Но когда пришел атеистический строй, их работы стали невостребованными. И тогда они отвернулись от истины, которую изображали в своих работах на иконах, и начали рисовать сказочные сюжеты. И они делали это превосходно, но сказки не имеют отношения к реальности. Они отошли от истины. И размышляя об этом, я хочу напомнить вам о том, что сказал Дух Святой. В конце времен появятся проповедники, которые перестанут быть популярными, распространяя библейское учение, и, лишившись своей славы от прежних проповедей, они начнут двигаться в новых направлениях. И апостол Павел говорит, что они обратятся к басням. Друзья, давайте держаться истины, независимо от времени. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из запавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово на 15 октября от пастора Артура Симоняна. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Евангелие от Матфея 6:5. Это слово говорит нам, что если молишься, чтобы показаться людям, то уже получаешь воздаяние свое. Это вовсе не исключает групповую молитву. Много лет назад мы проводили собрание на площади, и когда начали молиться, какой-то человек сказал: «Но ведь Бог говорит, не молитесь на площадях». Он неверно истолковал Слово Божье. Бог не говорит, что нельзя молиться на площадях. Молиться можно везде. Здесь речь идет о позиции сердца. Фарисеи молились, чтобы показаться людям, а не Богу. И люди аплодировали им, славили, хвалили. Поэтому Божье Слово говорит, что они уже получили свою награду. Возлюбленные, не нужно демонстрировать людям свою духовность и умение молиться. Не будьте лицемерны, будьте искренни. Как-то мы с одним служителем молились, и глядя на его молитву, я вдруг подумал, а он сам верит в свою молитву? Просто на нем была маска духовного человека. Молитесь Господу от всего сердца и получите от Него награду. Пусть ваша молитва будет тайной. И молясь, обязательно верьте, что ваши молитвы будут отвечены, потому что сам Иисус сказал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Евангелие от Иоанна 14:14. Да благословит вас Господь, пребывайте в молитве. Она имеет огромную силу. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 октября. Чудотворение. Одному дается в духе и духом слово мудрости, другому — способность творить чудеса. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 8 по 10. Иисус сотворил множество чудес. Он превратил воду в вино. Смотрите Евангелие от Иоанна, 2 главу, стихи с 1 по 10. И накормил огромную толпу ужином, принадлежавшим маленькому мальчику, после чего множество корзин наполнили тем, что осталось. Смотрите Евангелие от Иоанна, 6 главу, стихи с 1 по 13. Существуют разные типы чудес. Есть чудеса восполнения материальных нужд, чудеса исцеления, чудеса изгнания бесов и многие другие. Мы с Дэйвом за годы нашего служения видели немало чудес. Мы видели физические исцеления и освобождение от духовного рабства. Мы видели чудеса восполнения нужд, когда Бог сверхъестественным образом благословлял наше служение всем необходимым. Чудо — это то, что невозможно объяснить и что происходит вопреки привычным физическим законам. Мы должны верить в то, что Бог будет творить чудеса в нашей жизни. Не довольствуйтесь обычной жизнью, если у вас есть возможность увидеть чудеса. Просите у Бога совершать чудеса в вашей жизни и жизни других людей. И ждите, что Он непременно сделает это. Тот самый Бог, который когда-то разделил воды Красного моря, сегодня хочет помочь вам. Божье слово на сегодня. Не довольствуйтесь обыденным, если Бог может сотворить нечто необычное. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов в программе «Библия говорит». Мы возвращаемся к вопросам, связанным с протестантской реформацией. Алексей Коломийцев находится сейчас в Виттенберге, именно там, где протестантская реформация взяла свое начало 500 лет тому назад. Пастор Алексей, всякий раз, когда мы слышим «протестантская реформация», невольно возникает вопрос, что такое протестантизм? Откуда произошло это название и в чем его суть?
1: Об этом особенно интересно говорить в Виттенберге, вот здесь, в месте протестантской реформации, здесь у церкви, городской церкви, в которой проповедовал Лютер, в которой было сказано около 2000 его проповедей. Именно это место и считается местом рождения протестантизма. Вместе с тем, слово «протестантизм» имеет очень интересное происхождение. Оно совершенно не было связано с верой. Оно было связано больше с политическими взаимоотношениями. После того, когда Лютер определил, что сущность веры и спасения человеческой души, она не зависит от церкви, она не связана с официальными структурами, она является искренним личным разговором человеческой души с Богом. После этого, конечно же, официальная католическая церковь прореагировала. И были изданы целый ряд указов, было предпринято несколько попыток для того, чтобы каким-то образом заставить Лютера замолчать или изменить свою точку зрения. В конце концов, его объявили отлученным от церкви, то есть попытались изолировать его от всякого духовного влияния. После того, когда этот эдикт был принят, группа князей, немецких князей, которые не хотели быть в зависимости от Римской империи, от влияния, политического влияния Римской империи, они выразили протест. Этот протест, прежде всего, имел политическое значение. Они хотели поддержать своего соотечественника, и они хотели каким-то образом показать, что они здесь тоже имеют какой-то вес. От этого протеста и пошло название, которое закрепилось за всеми сторонниками Лютера со временем. Их стали называть протестантами. Со временем это название, оно стало общим названием, которое применяют к многочисленным церквям и группам, деноминациям, которые не принадлежат католической или православной церквям. Известно, что христианская церковь издавна разделилась на два основных рукава. Католическая церковь была сформирована на Западе и православная церковь на Востоке. И вот возникает новая ветвь, которая не связана ни с одним, ни с другим движением организационно и даже доктринально и богословски. Многие вопросы, в частности вопрос личного спасения по личной вере, спасения человеческой души по личной вере, они отличают, существенно отличают протестантские церкви от католических и православных. И поэтому мощная ветвь, которая началась однажды вот здесь в Виттенберге, началась в душе одного человека, Мартина Лютера, эта мощная ветвь сегодня насчитывает многие миллионы верующих людей по всему миру. Эти люди все объединены одним главным принципом, их отношением к Евангелию. Они понимают, что для того, чтобы человек имел отношение с Богом, для того, чтобы человек мог иметь спасение своей души, для этого ему не нужны таинства церковные. Для этого ему необходима личная вера. Вера в Спасителя Иисуса Христа, который открылся нам, придя сюда на землю, приняв человеческую плоть, и который однажды умер за нас на Голгофском кресте, и о котором Бог говорит в Священном Писании. Это является общей основой протестантских церквей. Конечно же, со временем и протестантские церкви стали впитывать в себя самые различные изобретения, предания, традиции, которые они стали рождать сами. И они, точно так же, как и две первые церкви, они очень часто обнаруживают себя в таком положении, в котором Евангелие, которое однажды было снова открыто, заново открыто Мартином Лютером, снова оказывается погребено под целым слоем различных человеческих измышлений. Поэтому, когда мы говорим «протестантская церковь», совсем не обязательно мы говорим, что это правильная церковь. Правильным может быть только Евангелие. Правильной может быть только Библия, которая говорит нам о Евангелии Иисуса Христа. Правильным может быть только Бог и Сын Его Иисус Христос, который пришел на землю для того, чтобы сделать нас праведными в Нем. праведным может быть Дух Святой, который работает сегодня в сердцах, сообщая нам Евангелие Иисуса Христа. Поэтому сегодня намного более важно, чтобы мы могли точно знать, что наши отношения с Богом определяются Христом и Его Евангелием, чем принадлежностью к той или иной деноминации.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Друзья, благословений вам! С вами «Радио Пилигрим».

0: Прости.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».
2: Яков Левин. «Сеется семя».
3: Второе пришествие. В прошлом веке миссионер и путешественник Дэвид Ливингстон совершал второе путешествие через всю Африку. С ним следовали 300 чернокожих помощников. Средства у Ливингстона кончались. Он отдал последние вещи вождю из племени Замбии, упросив его заботиться и кормить до его возвращения из Англии сопровождающих его людей. Вождь согласился. Своим помощникам миссионер пообещал, уладив свои дела в Англии, вернуться в Африку и на пароходе доставить их на родину. Как только Ливингстон оставил континент, начались насмешки местных жителей над людьми, сопровождавшими миссионера. «Когда и где вы видели, чтобы белый человек заботился о черных? И не думайте, что он когда-нибудь вернется!» Но 300 чернокожих из племени Макалола ждали. Год, второй. Над ними смеялись, но они отвечали: «Вы не знаете нашего отца!» Так они называли Дэвида Ливингстона. «Он не обманет, он обязательно вернется! И вернет нас на родину!» С верой и твердостью они продолжали ждать, хотя некоторые умирали от болезней. Наконец, на третий год, однажды послышался шум со стороны океана. Люди побежали к берегу и увидели приближающийся огромный пароход. В воздухе раздались громкие и дружные крики: «Наш отец! Наш отец!» Помощники Ливингстона бросились в волны океана и поплыли к пароходу. Забравшись через борт на палубу, они бросились к миссионеру со словами: «Мы знали, что ты вернешься!» Если человек умеет быть верным лишь потому, что научен Христом, то разве не сохранит свое обещание и сам Христос? Он непременно придет, как только совершит то, что написано в Евангелии от Иоанна, и его пошлет Отец. Он придет за теми, которые сегодня ждут его и свидетельствуют миру. Он непременно придет.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 17. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Ты мой избавитель, оплот и твердыня, рог вечный спасения и щит, и святыня, скала, что всегда укрывала меня. Призову Тебя, Боже, Тебе поклонюсь. Объяли меня муки смертные ада, грехи беззаконных, поток водопада, но силы небесной Твоей я спасусь. И час испытаний тяжелый настал. Меня заковали в железные цепи, и стало мне душно и смрадно, как в склепе. Но я в тесноте к Тебе, Боже, воззвал. Я мыслям своим дал в молитве простор, и голос молитвы дошел до чертога так сильно, что волей Всевышнего Бога подвиглись вперед основания гор. Затем потряслась, сколебалась земля, столб дыма поднялся от Божьего гнева, и сыпались угли, горящие с неба, и черной золой покрывала земля. Бог словно кувшин наклонил небеса, воссел на крылатых своих херувимов, на крыльях ветра понесся незримых, совершая во мраке ночном чудеса. И глазом могучим с небес возгремел, открылись источники вод дождевые, и рушились стены твердынь вековые от сильного града и множества стрел. Меня Он из бездны глубоко извлек, избавил от сильных врагов, что восстали. За все мои скорби, труды и печали воздал мне сторицею праведный Бог. Вхожу я без страха во вражьи селенья, и руки мои укрепились для брани. Легко прогибается лук в моей длани, и ноги быстры мои, как у оленя. Враги, словно прах, разнесенный ветрами, я их, словно грязь, попираю стопою. О Боже, меня Ты поставил главою над всеми народами и племенами. Меня Ты вознес до самих облаков, меня, пастуха и без рода и вида. Да будет, о Боже, потомкам Давида Твое милосердие во веки веков.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26-м году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Пленница на руках, вдруг слеза у Семёна появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Читаем вместе.
1: Радио Пилигрим представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
2: Поэтому, если изучить истинное значение этого отрывка древних писаний, вы найдете здесь кое-что очень интересное.
3: Мистер Притворщик.
2: Робкая, у меня идет урок.
3: К вам сейчас идут проблемы.
2: Может быть, выйдем в коридор?
3: Да, может быть. Ты! Ты предатель! Ничтожный обманщик и изменник!
2: Пожалуйста, тише, мы же профессионалы!
3: Ты профессиональное животное, вот!
2: Пожалуйста, Робкая, скажи мне, что произошло?
3: Может быть, ты мне об этом расскажешь? А я тебе немного намекну, так как, похоже, у тебя случился внезапный приступ тупости. Я скажу тебе лишь два слова. Первое – роман.
2: Роман?
3: А второе – с клеветой.
2: Ох, ты ошибаешься.
3: Ошибки быть не может. Я видела вас вместе вчера вечером. Я отдала тебе всю себя. И вот чем ты мне отплатил, и еще с кем?
2: Я...
3: С клеветой.
2: Я совершил ошибку. Я все исправлю, я обещаю.
3: Найди себе новую ассистентку.
2: Что ты хочешь этим сказать?
3: Я ухожу прямо сейчас. Вот твои документы.
2: Итак, ребята, вторая глава.
4: Робкая взяла оставшиеся у нее вверенные таланты и открыла салон красоты. Она перестала ходить на еженедельные собрания в школе, невзирая на заветы Джейлина. Она не хотела иметь ничего общего с лицемерами.
5: Да, я могу ее понять.
4: Однако еженедельные собрания жизненно важны для того, чтобы помогать друг другу строить свою жизнь, поддерживать друг друга и направлять на путь
5: Джейлина.
4: Но
5: Робка ведь осталась Джейлиниткой, или как вы их там называете?
4: Она продолжала говорить о своей верности царю, но ее сердце охладело. Глубоко в сердце она стала обвинять Джейлина за все, что произошло в ее жизни. Остаток своих дней она провела задушенная корнем горечи. А потом однажды пришли они, стражники Афабеля. Быстрые, молчаливые и загадочные. Пока все жители Энделя спали глубоким сном, стражники царя забрали этих пятерых и еще 2000 их соучеников. Притворщика и всех других учителей его возраста тоже забрали в эту ночь. Близился день суда.

0: Итак, этих пятерых привели сюда, в Афабель.
1: Ты слишком торопишься, Питер.
0: Простите, ведь я же репортер. Я интересуюсь, я задаю вопросы, я исследую.
1: Я понимаю.
0: Пожалуйста, продолжайте.
1: Итак, ты хочешь знать, что произошло дальше?
0: Ну, конечно, хочу. Ладно, ладно, я понял.
1: Две тысячи лошадей скакали в ночи. Во главе каждой сидел царский стражник, а позади один из молодых эндолитов. На рассвете они подошли к реке Эдонга. Не сбавляя шага, стражники поскакали прямо в воду.
2: Куда вы нас везете?
3: Мы все погибнем! Мы умрем!
4: Успокойся, эгоист. Все будет нормально, друг мой.
1: Но подойдя ближе, они увидели тоннель, тайный проход под рекой.
4: Вот это сюрприз! А я и не знал, что здесь есть туннель.
5: Эгоист, с тобой все в порядке?
3: Со мной? Лучше не бывает.
2: Что они собираются с нами
5: все
2: сделать?
5: Все в порядке, независимый. Держись.
1: Когда они вышли из тоннеля, оранжевые лучи встающего солнца расстелились по равнине и осветили растения и кустарники, и открывшиеся их взору пустыни. Время от времени стражники делали привал и давали эндолитам поесть и попить.
4: Великолепно. Я возьму еще одну. Спасибо.
1: Стражники были добры, но хранили молчание. Когда кто-то из эндолитов обращался к ним с вопросом, ответ был неизменен. Все откроется в положенное время. Затем они снова отправлялись в путь. На третий день пути они начали подъем по крутому холму. Казалось, что так галопом они доскачут до самого неба. Но когда они достигли вершины...
5: Вот оно! Обманутый, посмотри!
1: Афабель! Величественный город сверкал перед ними в долине, переливаясь в лучах утреннего солнца. Он сиял, как многогранный драгоценный камень. Когда путники зашли в ворота города, стражники помогли всем эндолитам сойти с лошадей.
6: Ура!

0: комнату, где они сняли пыльную одежду Энделя и искупались в теплых и благоухающих водопадах Аффабеля. Потом всем энделитам выдали новую одежду, которая сияла яркими красками. Затем они снова собрались в огромном царском дворе, где их ждал невероятный завтрак. На столе было полно вкуснейших мыслимых и немыслимых блюд и напитков.
1: Мне здесь очень нравится.
2: А у вас нет такого чувства, такое впечатление, что мы здесь уже когда-то были?
3: Да, я чувствую то же самое.
4: Как будто мы просто вернулись домой.
5: Теперь вы все будете мне рассказывать, что царь Джейлин действительно существует, да?
3: Здесь ты все схватываешь на лету независимо.
5: Он хороший царь, просто удивительный. Теперь я сам это вижу. И трудно поверить, что я здесь.
6: Хорошо, что ты здесь, с нами.
2: Мы так больше и не собирались у нашего дерева, помните?
6: Онедр!
3: Знаете, мы все чересчур погрузились в свои дела в Энделе. Время пролетело мимо нас.
2: Но теперь это больше не имеет значения. Теперь мы снова вместе.
0: Затем энделитов проводили в огромный вестибюль, украшенный высокими колоннами, отделанными чистым золотом и драгоценными камнями. Энделиты предстали перед двумя массивными дверьми высотой более 30 метров, ведущими в великий зал. В зал суда.
5: Куда они теперь нас ведут? Где мои друзья? Простите, вы не знаете, куда нас ведут?
7: Нет, пожалуйста, уберите от меня руки.
5: Джейлин, царь Джейлин. Так, любящий, милостивый, добрый, да, добрый. А это обманутый.
6: Независимый, что-то ты бледен. Возьми себя в руки, мы же в Аффабеле, друг мой.
5: Да, да, конечно. А ты видел наших?
6: Нет.
5: О, робкая! Теперь я знаю, что попал туда, куда следует.
2: Независимый, что случилось?
6: Для нашего мальчика это очень важный день.
2: Может, тебе станет лучше, если ты узнаешь, что и Сейджес здесь.
5: Сейджес?
0: Здравствуйте все.
6: Мы так рады видеть вас, сэр. Но почему вы здесь?
0: Я и спросил разрешения сопровождать своих бывших учеников до самого трона.
2: Вы так добры к нам.
0: Независимый, я не видел тебя со дня выпуска.
5: Да, простите меня. И я сожалею обо всем том, что сказал тогда в Энделе. Теперь истина очевидна, а я был глупцом.
0: Жаль, что не смог сделать

0: для тебя больше.
1: Сейджис, пожалуйста, помните, что я был хорошим гражданином Энделя. Я делал все, что было в моих силах.
0: Уже пора.
1: Я не понимаю. Пора куда?
2: Слушайте, слушайте все! Вы все будете приглашены в зал суда, чтобы предстать перед великим царем Джейлином. И первым вызывается независимый!
1: Я?
0: Я пойду с тобой.
1: Спасибо. Спасибо вам, Сейджис.
3: У тебя все будет хорошо, мой друг.
4: Всего хорошего.
1: Спасибо. За всю свою жизнь я не видел таких громадных дверей.

0: Этот зал просто гигантский. А там вдалеке, очень далеко. Что это, трон?
1: Да.
0: Джейлин?
1: Давай, выходи вперед, независимый.
0: Мне трудно идти. Я так рад, что вы со мной, Сейджес. Он любящий и милостивый царь. Любящий и милостивый, любящий и милостивый. Любящий и милостивый. Любящий и милостивый.
2: Обманутый, смотри, вон благотворительность и эгоист.
3: Робкая, обманутый.
4: Мы тоже вас везде искали.
5: Независимый только что зашел в зал суда.
4: Мы слышали.
3: Наконец-то мы увидим Джейлина.
4: Благотворительность. Джейлин-то ведь, кроме всего прочего, еще и судья. Интересно, как мы справимся у его трона.
2: Да, я тоже переживаю за независимого.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Оно действительно доброе, когда все получается и складывается. Сегодня у нас в студии я, Дарья Ремина, Олег Дмитриевич Шербан и Вероника Крестьянникова. А говорим и продолжаем говорить мы по посланиям Деяний, третье миссионерское путешествие апостола Павла.
4: Доброго утра.
5: Доброе утро. Мы остановились в прошлый раз на четвертом абзаце, это 19 глава, 8 по 10 стих. Здесь говорится о том, что Павел пришел в синагогу и безбоязненно проповедовал там 3 месяца, беседуя и удостоверяя Царствие Божье. Но, как всегда, появляются люди, которые противятся этому. И там написано: «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то Он, оставив их и отделив учеников, ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины». Вот апостол Павел, как обычно, использует свою стратегию. Он сначала заходит в синагогу и, видите, 3 месяца он там проповедовал. Не безбоязненно. Удостоверял, что Царство Божие приблизилось, да, как и Христос. Помните, Иоанн Креститель, Христос, они говорили: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Вот. А потом отделил учеников. Вот ученики — это те люди, которые посвятили себя. И вот интересно, что вообще это очень правильно, когда покаявшимся людям уделяется особое время. И вот он ежедневно проповедовал в училище некоего тирана, продолжал это 2 года. Представляете себе? 2 года библейской школы для того, чтобы наставить учеников в вере.
3: Мне кажется, библейская школа — это что-то очень романтичное, где ты живешь, изучаешь только Писание, благовествуешь, ни забот, ни хлопот.
5: Вот я счастлив был. У меня такая была библейская школа. Целый год я учился в библейской школе в Майкопе.
4: Ну, мы из посланий знаем, что апостол Павел параллельно работал ручками, тяжело. И я, честно говоря, ну, с точки зрения чисто человеческой, это прям ежедневно на протяжении 2 лет, а мы прям, ну, мы можем поверить апостолу Павлу, что это действительно было ежедневно.
5: Ну, Луке мы можем поверить, потому что это писал Лука, а он со 2-го миссионерского путешествия был с ним все время.
3: А послание к римлянам написал Тертий.
5: Молодец.
4: Знаете, я с утра это сейчас не умещу.
5: Послание к евреям.
3: А это будет в следующий раз, дорогие друзья.
5: Предположительно, Аполлос. Хорошо.
4: Да, но диктовал-то Павел.
5: Да.
4: Фух, а то я уже испугалась, что все вообще, я мимо.
5: Да, интересно, что здесь в Деяниях апостолов описывается его окружение, кто когда был с ним, и мы знаем, что его окружало очень большое количество людей, сопровождали его. Вот, и видите, даже Лука вел хронику. Вот мы на домашней группе начали изучать Евангелие от Луки. И я каждый раз, когда вот читаю Луку, хотя его и преподавал уже, я удивляюсь, насколько этот человек скрупулезно записывал все, что происходило. Вот он говорит, что беседовал с теми, кто был учеником Иисуса Христа, кто ходил вместе с ним, был очевидцем событий. А также он брал интервью у Марии и так далее. И вот здесь вот он, откуда он знает эти детали, что он 2 года, например, учил в училище тирана? Откуда он знал, что он 3 месяца, такие точные времена? Откуда такие детали, знания деталей? Конечно же, от того, что он был вместе с Павлом, он был в курсе, он знал, это все происходило на его глазах. Вот, и это продолжалось до 2 лет. Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. И я еще раз понимаю, почему так важно, например, организовывать церковь поместную. Ну, например, город Краснодар очень большой. Я считаю, что у нас должна быть стратегия, как у менеджеров Магнита. Магнит у дома, церковь у дома. небольшая церковь, может быть, на 70, на 100 человек, но это должно быть в шаговой доступности, чтобы ты мог туда прийти и слушать проповедь. Потому что вера от слышания, а слышание, как говорит Писание, от Слова Божьего. Вот, и все жители Асии, ну, вот, все жители Краснодара могли услышать проповедь о Господе Иисусе. Вот, я искренне верю, что именно церковь, тот институт Божий, который он заложил, это единственное место, где человек может духовно возрастать, может познавать Бога, может углубляться в Него. Вот, я очень хотел бы, чтобы в Краснодаре были такие же училища. Я бы хотел, чтобы были церкви, в которых человек мог бы приходить и два года учиться, получать наставления в вере и так далее. Вот такой вот у нас четвертый абзац. Пятый абзац, 19 глава, с 11 стиха по 16. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вам Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома». Представляете себе, сколько бы их было?
0: Семеро.
5: Семеро. Жизнь. Один семерых погнал.
4: Вот, вот откуда это.
5: Интересно, что с этого момента, вот именно с 19 главы 11 стиха, начинается акцент на какие-то духовные потусторонние силы. Если раньше Павел сопротивлялся или ему сопротивлялись люди, то здесь мы видим, что есть какое-то столкновение с потусторонними силами.
3: Злому духу, да, сопротивляться.
5: Да. И мы увидим дальше, что будет еще у нас рассказ о вот этих вот злых духах. Вот. И интересно, что и вот здесь вот показано, что нельзя использовать имя Господа Иисуса для того, чтобы на этом зарабатывать и смешивать магию с верой в Иисуса Христа. И я, к сожалению, слышу иногда даже в одном из журналов, ну, в газете читал, там «Ведьма со стажем», потомственная, там, в третьем поколении, вот, приглашает на свои сеансы и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас».
3: Все смешалось, да, люди, иконы.
5: Вообще, да. И они всегда говорят: мы вот ставим иконы, мы молимся перед сеансом.
3: Ну, то есть они освещают свой грех, понятно.
5: Да. Ну, и вот здесь вот тоже подобный синкретизм происходит, и мы видим, что из этого ничего хорошего не получается. Тот, кто заигрывает с потусторонним миром, обязательно будет наказан.
4: Есть такой вопрос: почему только с этого момента мы обращаем на это внимание? То есть наше внимание обращается на противостояние с духовным миром.
5: Угу. Дело в том, что чем человек становится более духовно зрелым, тем больше он входит в духовные сферы, и, конечно же, дьяволу это не нравится. Он будет испытывать сопротивление. Вот я не знаю, замечали вы, некоторые люди говорят: ну вот как только ты примешь крещение, сразу начнутся проблемы.
4: Ну, кстати, мне, я даже разговаривала с девочкой, она говорит: вот каждый раз, как только я прихожу просто в разговорах там к тому, чтобы сказать, что да, я верю в Иисуса Христа, вот сразу все в жизни плохо становится.
5: Да.
4: То есть сопротивление, оно есть.
5: Обратите внимание, что когда Иисус крестился, он был введен духом в пустыню. А для чего? Там даже написано, помните?
3: Для искушения дьявола.
5: Для искушения от дьявола. Вообще, это кажется, ну, какой-то нонсенс, такого не должно быть. Ты Богу себя посвятил, а тут раз, и сразу искушение к тебе приходит. И это не случайно, потому что ты, прежде чем служить Богу, прежде чем взять на себя какую-то духовную ответственность, ты должен научиться одерживать победу духовную над злыми духами, над искушениями, испытаниями.
4: Вот здесь вопрос, это должно быть до или после? То есть мы здесь видим, Павел уже кучу лет на этот момент служит, он уже кучу лет на этот момент проповедует, уже многое претерпел ради Христа, и его знают, и вот только в этот момент мы, по крайней мере, мы видим, что происходит это противостояние. То есть сначала человек условно становится на ноги в каком-то моральном, духовном плане, и потом уже в бой бросается, или... Как у Христа это сразу после крещения. Но Христос — это же такой идеал, эталон, образец.
5: Конечно же, Христос — образец. То есть как и Христос был искушаем, так будут искушаемы и верующие люди в Него. Это естественно. Потому что дьявол пытается постоянно взять реванш. Пытается постоянно человека вернуть обратно под свою власть.
4: Вот здесь тогда вопрос. У Христа это искушение было именно, что вот дается какой-то соблазн, и пойдет он, не пойдет на это, возьмет то, что его по праву через это, через этот путь, или не возьмет. А в чем здесь, как бы...
5: Ну, здесь на самом деле ведь не Павел сталкивается с искушением.
4: Ну, да. То есть как здесь вообще...
5: Это показано для нас. Например, первое, второе, третье миссионерское путешествие, начиная от проповеди Евангелия, смотрите, сначала проповедь Евангелия, потом учение, он уже начинает учить, а потом столкновение с духовными силами. То есть как будто бы этапы духовной зрелости. Сначала человек слышит Евангелие, воспринимает его, но этого недостаточно. Человек должен научиться жить в соответствии с Евангелием. А для этого его необходимо обучить. И Павел уже не первый раз. Помните, в Антиохии он проводил много времени. Там первый раз ученики стали называться христианами. Вот здесь он проводит 2 года и учит. И, естественно, следующим этапом уже должно быть... знакомство с духовными силами, с духовной реальностью.
4: То есть это как вот этапы духовного роста. Ребенок это тот, кто познал Бога как отца, отрок это тот, кто познал, что грехи его прощены, юноши это сильные, те, кто победили лукавого.
5: Да, потом отцы.
4: Отцы, которые познали безначально.
5: Это уже более глубокое познание Бога. Если хотите, примером такого отцовства был Иов. Потому что смотрите, этот человек жил благочестиво, он практически исполнял все, что написано в Писании. Он был образцом. Но как раз-то вот отцов или духовно зрелых людей постигают такие испытания и искушения, в которых они более глубоко познают Бога. Это еще более глубокий уровень познания Бога. Вы не забывайте, что нам Христос нужен не только для этой жизни. Вот многие люди обращаются ко Христу, чтобы Бог решил их проблемы. Есть такое даже выражение среди более зрелых верующих существует. Люди обращаются к Богу, чтобы Бог их решил проблемы, а Бог создает проблемы, чтобы люди искали Его. Понимаете, на самом-то деле... Нам Бог нужен не для того, чтобы Он решил наши проблемы, а для того, чтобы мы поняли, что нас ожидает вечность. Бог нас для вечности готовит. Поэтому, отнимая все, что здесь есть на земле, работу какую-то, какие-то вещи ценные, дорогие, иногда даже близких людей, здоровье, Бог как бы показывает и ведет человека, послушай, а что для тебя в жизни, не в этом мире, а в жизни, является самой настоящей глубокой ценностью?
3: Но ведь написано же, что всякое даяние доброе и дар совершенный сходит свыше от Отца Света, да, у которого нет перемены. То, что Бог благой. Я не думаю, что Бог нам специально посылает какие-то злые обстоятельства, через которые хочет нас подготовить к вечности. Мое мнение, что Он может использовать это как научение. То есть произошло зло, которое было допущено, то есть мы сами выбрали, пришли к этому злу, да, допустим, но Бог эту ситуацию может использовать во благо, чтобы привести нас к себе.
4: Есть такой момент. Бог, Он иногда ожесточает сердца тех, от кого мы зависим в какой-то ситуации. То есть это как есть. Но оно же сначала написано, да, сердце фараона. Вот у меня была похожая ситуация, когда мы ехали с театральным служением на гастроли в Петербург. И просто мы все дружно вагоном получили откровение, как бы, о том, что происходит. А сердце начальника поезда Господь ожесточил. Меня с него ссадили.
5: А, именно вот. Тебя.
4: Ну вот прям весело, прям вечером, прям в Сальске. Сальск, я вас люблю. Вот, и как бы был большой вопрос, а зачем это вообще все? И также получили от Бога в молитве откровение, сразу вот так вот в общем, в целом, что за этого человека нужно было молиться, иначе за него никто бы не помолился. А тут целый вагон театрального служения едет, за него одного молится, там церковь еще подключилась, много людей, все его благословляют. Поэтому иногда в жизнь христиан приходят через кого-то трудности, чтобы они благословили этих людей.
5: Ну, это один момент. А второй, Даша, а как ты ответишь на вот этот вопрос? Вот в Луке написано, что Христос был введен духом в пустыню для искушения от дьявола. Это же не просто допущение.
3: Здесь никак не отвечу. Надо подумать.
5: Да, я понимаю, что не хочется верить. Я часто с молодыми верующими общаюсь. Они говорят, мы не верим, что Отец любящий может нам послать такое, да, такое испытание, такое искушение. Дело в том, что Бог не посылает испытания больше, чем мы можем перенести. И если в нашей жизни случается это испытание, значит, Бог точно знает, что мы это можем пройти.
3: Ну, при том же в Библии написано, что Бог не искушает сам никого.
6: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Продолжаем говорить о третьем миссионерском путешествии апостола Павла. В студии я, Дарья Рёмина, Вероника Крестьяненко и Олег Дмитриевич Шерпан. Вернемся к посланию Деяний. Ну, хорошо, вы хотели еще договорить мысль, что Бог Духом Святым вел Христа в пустыню для искушения дьявола, что сам лично Бог искушение не предлагал Христу, но это был план Божий, чтобы Иисус прошел.
5: Да, поэтому и мы иногда сталкиваемся со злыми силами, с искушением от дьявола. И это не случайно, потому что Бог знает, что, во-первых, мы с Ним все можем перенести. Во-вторых, Бог желает, чтобы мы вышли на более высокий или более глубокий уровень богопознания. Вот. И человек, который не одержал победу в своей жизни духовную, не умеет одерживать победы, не имеет опыт побед, вот, он вряд ли может достичь каких-то результатов серьезных в служении. Вот, поэтому, на мой взгляд, каждый человек должен проходить время от времени какие-то испытания и проходить победителем. Вера наша оттачивается, на мой взгляд, именно в этом, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, трудностями, иногда с реально бесовским противостоянием. Посмотрите, какую реакцию цепную вызвало вот это вот событие, когда сыновья первосвященника Скева были гонимы этим злым бесом. Вот, и интересно, вот шестой абзац, уже с 17 по 20 стих, это сделалось известным всем живущим в Эфесе. Что это? Событие, когда они начали изгонять именем Иисуса Христа и Павла бесов. Вот. Иудеям и Еленам напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса Христа. Представляете себе? Люди реально верили в духовные силы. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. То есть они исповедовались в грехах. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Ну, в те времена это было серьезно, 50 тысяч.
4: У меня просто в голове такие суммы сейчас не умещаются.
5: Нет, ну, условно говоря, представьте себе, что драхма – это оплата одного дня работника. Ну, условно говоря, 3-5 тысяч рублей.
4: Ну, хорошая оплата.
5: 3 тысячи. Ну, вот 3 тысячи умножить на 50 тысяч. Это сколько будет?
4: Много.
3: Ну, это будет 150 тысяч.
5: Серьезно?
3: 3 тысячи на 50 тысяч? А,
4: одна драхма.
3: Это будет 1,5 миллиона.
5: 1,5 миллиона.
4: Ой-ой. Ну,
5: давайте. Книжечек нажгли там.
4: Давайте, может, вернемся к тому, почему? То есть здесь как будто бы интересно понять, почему была вызвана такая реакция, чем она была вызвана. Потому что если посмотреть без того, что сказал бес вот этим вот всем, выглядит ситуация так, как будто бы чародеи пришли изгонять именем Иисуса Христа, их побили и прогнали. То есть, но здесь как будто бы суть в том, что в той информации, которая была получена, и здесь приводится как прямая речь. Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? То есть, как будто бы здесь духовный, через, ну, становится понятно всем этим людям, которые как-то соприкасались с духовным миром, что духовный мир очень хорошо знает, кто такой Иисус Христос.
5: Конечно.
4: Вот, и более того, духовный мир хорошо знает служителей Иисуса Христа. То есть имя Павла было известно в духовном мире, известно и до сих пор. Вот. И то есть, может быть, этот момент так сильно повлиял на вот эту всю чародейскую братью?
5: Ну, смотрите, мы помним, что такое Эфес. Помните, что мы о Эфесе знаем?
4: Многобожество.
5: Не только. Идолопоклоннический город Артемида Эфесская. Там был храм ее, поклонялись. И мы дальше увидим... Вот, помните, как, ну, будет изгнание беса из этой служанки, прорицательницы. Понимаете, вот опять же с духовным миром потусторонним. Люди знали, что такое духовный мир. А теперь они узнали, кто в этом мире главенствует. Вот смотрите, что написано. Вот, страх напал на всех, и величаемо было имя Господа Иисуса. То есть они поняли, что Иисус Христос, Он в духовном мире глава. И что идолы эти, они противники, и бесы, которые за ними стоят, они сопротивляются Христу. Здесь есть противостояние. Для них открылась картина мира. Они раньше не понимали, они думали, вот есть разные боги, вот, и они знали, что какие-то духи стоят за этим. А сейчас они поняли, что все эти боги – лжебоги, а за ними стоят бесы. И они начали отрекаться. Представляете себе, как много было там чародеев всяких и так далее. Но Эфес был в те времена, это город паломнический. Туда очень много людей приходило. И, конечно же, многие зарабатывали на вот этой лжедуховности. Угу. Вот. И здесь как раз-то открываются у них глаза, они начинают понимать, кто настоящий здесь господин духовного мира, Иисус Христос. Вот. И вот такое, с такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Представьте себе, духовный мир открылся. Вот. Итак, мы видим начало, да, проповедь Евангелия, середина, условно говоря, обучение тех, кто уверовал. И третий этап духовной зрелости, можно так сказать, это столкновение с силами. А вспомните, Иисус много раз, много учил учеников, а потом их начал посылать на миссию. И они возвращались, радуясь, и говорили, вот, многие люди исцеляются, и бесы нам повинуются. Помните? Угу. И Иисус говорит, помните, что главное не то, что вам бесы повинуются. Видите, какой акцент?
3: А что имена ваши записаны в книге жизни?
5: На небесах, да, в книге жизни, ну, на небесах. То есть в мое личное возрождение – это самое главное. И мои отношения со Христом – это самое главное в духовном мире. И бесы знают, кто такие люди, принадлежащие Христу. Вот.
4: Это как была история, которая меня очень впечатлила. Мы когда ездили на Сахалин, тоже там на служение, ночевали там 3 дня, по-моему, или 2 в корейской церкви. Там много корейских церквей на Сахалине. И там в этой корейской церкви был один пастор. Вся его церковь разъехалась на лето, и он один проводил еженедельное собрание для одного себя. По воскресеньям. Это просто, это как невероятный человек на самом деле. И он рассказал такую историю. Был в миссионерской школе какое-то время, и их отправили, его еще 2 братьев, на Алтай. Mm-hmm. То есть евангелизация, миссионерское путешествие на Алтай. И они приехали там в определенную деревню, где дом хотели снять, что-то, что-то, mm-hmm. и там было очень много трудностей. Он нам не рассказал подробно всего, но там на них и собак спускали, и следили за ними, и просто и прогоняли, и, ну, то есть чего там только не было. И эта деревня, там рядом речка течет, которая там с перевода называется «проклятая», потому что там дети в ней тонут периодически, то есть, ну... такое место. И когда и они там продержались, он мне говорил, 3 недели вместо запланированной одной. Но они прям продержались, то есть это прям тяжело было. И потом он говорит, что когда они уезжали, они узнали, что за месяц до их приезда в эту деревню пришел областной шаман и сказал, к вам приедут трое, вы их не слушайте. То есть духовный мир очень и в курсе, и пытается бдеть.
3: Да, история такая, заставляет задуматься.
5: Хорошо, следующий абзац. Когда это совершилось, Павел положил в духе, придя в Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И послав в Македонию двоих из служивших ему Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. Ну и вот здесь вот опять столкновение с этими духовными силами. Вот 8-й абзац, уже 23-й стих. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некоторый серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и в прочей, почти во всей Асии, этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что дела, делаемые руками человеческими, не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочно, и большая часть собравшихся не знали, зачем вообще собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр, дав знак рукою. Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали «Велика Артемида Эфесская». Блюститель же порядка, утишив народ, сказал, «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надо нам быть спокойными и не поступать опрометчиво, а вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не оскорбили, ни богини наши не похулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. Если же вы ищете чего-то другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Ну,
4: жесть. 2 часа кричали, просто толпа 2 часа кричала.
5: Оказывается, как легко, да, возбудить толпу, и иудеи этим пользовались.
4: Большинство из них не знали, зачем они собрались. Но 2 часа покричать — это нормально, да.
3: Ну, вот представляете. Но они, наверное, так сбрасывали лишнее напряжение, скопившееся. Просто.
4: Как-то идолопоклоннически они сбрасывали.
5: Вот представляете себе. Но самое интересное, что за всем этим идолопоклонством стоит прагматичное серебролюбие. Или желание обогащения. Да? Они просто на этом зарабатывали. И, к сожалению, религия иногда, а иногда даже чаще всего, становится способом обогащения. Понимаете? И это ужасно. Люди уже ищут не истину, они ищут способ обогатиться.
3: За счет религии?
5: Но за счет религии.
4: Интересно, насколько велика была проповедь Христа, что эти люди, которые имели деньги, имели какое-то положение в обществе, они собрались и такие: вот там есть Павел, он сейчас лишит нас всех денег. Сейчас храм вообще ненужным станет. Ну, то есть, это насколько сильной была проповедь, и как действительно много людей знало конкретно, о чем Павел говорит. То есть конкретно они знали, что вот, прям он же цитирует, он говорит, что, так, сейчас вот про богов, которые руками сделаны. Вот, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. То есть он говорит вот именно такую фразу, которая сама по себе как проповедь звучит на самом деле. То есть, и меня немножко удивляет на самом деле, что он, видимо, выхватил-то конкретно этот момент. Про спасение-то он как-то, видимо, не захотел услышать. Про силу Господа, про любовь Божью, он как-то про Царствие Небесное.
5: Да, его интересовало его ремесло, понимаешь? Вот он там и делает акцент, он говорит, наше ремесло будет в упадке, мы не будем зарабатывать. Это был не религиозный спор, это был спор, что нас лишают заработка, лишают нас достатка. И это очень ужасно, понимаешь? Потому что люди не задумываются о истине. Им важен достаток, а не истина. Вот это проблема.
4: Вот это как раз, может быть, одна из причин, почему Христос сказал, что богатому трудно войти в Царствие Небесное.
5: Да.
4: Вот. И еще такой момент, что там же была огромная толпа народа, то есть настолько, что там законоблюститель, он же говорит, мы не можем никак вообще оправдать вот такое собрание, это уже на мятеж похоже, то есть. И все эти люди, большинство вообще не знало, зачем они собрались, но они все там были просто потому, что чьи-то деньги оказались в опасности. И при этом были такие серьезные вещи провозглашены, что Ефес — это город вот этой богини. И, то есть...
5: Ну, там был храм, конечно. Представь себе, столько было денег потрачено, люди туда приходили на паломничество. Целая индустрия. Сегодня Иерусалим — это индустрия.
3: А как вот вы считаете, если смотреть, да, вот мы дочитали сейчас главу до конца, можно ли сказать, что вот третье миссионерское путешествие Павла не было вот успешным?
5: Оно еще не закончилось.
3: Да, но вот уже на сейчас, то, что мы успели с вами разобрать, на вот этот момент, вот распустили собрание, он сказал, его не услышали, собрание закончилось. Это определенный неуспех, или же здесь в Божьих делах так не мерится, скажем так, миссионерские путешествия?
5: Ну почему же? Я думаю, что успех, потому что два года он учил в училище Тирана, и вся Азия могла слышать о Христе.
4: По-моему, это такой успех, который...
5: И на самом деле, на мой взгляд, это успех. Ну, я не знаю, я зайду издалека. Есть фильм интересный, я не помню, как он называется. Там Сандра Баллок снимается в роли космонавта. И Клуни тоже, они там в космосе летают. И она остается одна на Международной космической станции. Не видели, да, этот фильм? Ну, посмотрите как-нибудь. Не помню, как он называется, но сам факт, что она оказалась там, неуправляемая космическая станция, и вот она понимала, что ее никто не слышит, и она просто погибнет там. И она говорит, что мне делать? А она, прикинь, она доктор каких-то наук, там, физика, математических каких-то или еще чего-то. То есть человек очень образованный. Она говорит, не помню дословно фразу, но идея такая, если бы меня научили в детстве, Я бы сейчас помолилась, я бы знала, как молиться.
4: No.
5: Понимаешь, к чему я веду? Вот я часто размышляю, например, о детях наших, да? Мои дети были очень верующими в детстве. Потом пришло время, кто-то из них сказал, папа, я не хочу больше ходить в церковь, там, еще по каким-то причинам. Но я знаю, что самому главному я их научил. Они знают, кому помолиться. И обязательно в жизни будет момент, я называю его энкаунтер. Энкаунтер, встреча с Богом. Понимаешь, какая-то ситуация, в которой не помолиться невозможно. Но хуже всего, когда ты не знаешь, кому молиться, кому обращаться. А когда ты знаешь, у тебя есть шанс. Вот. И здесь вся Малая Азия знала, кому нужно молиться, кому обращаться. Вся Малая Азия. Это успех. Имя Павла стало известно, он стал известен как глава духовного мира. Представляете себе? Все знали, что все остальные боги – это лжебоги, и за которыми стоят бесы. Есть только один Господь Иисус Христос. И я считаю, миссия была очень успешна у Павла. И к тому же она еще не закончилась. И, а то, что ей противостоят этой миссии, это еще один показатель. Вы помните, мы говорили как-то с вами о хайпе, да?
3: Ну, то есть, значит, Павел на правильном пути, да? То есть, если
5: Павел
3: есть противостояние...
5: ради Иисуса. Христос стал известен, понимаете, всем.
3: А есть еще такой, помните, хейт, да? Вот, они были хейтерами.
5: Да. Кто-то был хейтером, вот, и они достигли того, что Иисус стал известен. Они популяризировали имя Христа. Понимаете, гонения, вот эти вот сопротивления, они делают имя Христа известным. И это то, о чем Христос сказал, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии до края земли. Это и есть цель. Понимаете, человек должен знать, кто в этом мире существует. Он на каком-то этапе может иметь убеждение, что Христос не Бог, он может сопротивляться ему. Наши отцы верили в Артемиду Эфесскую. А кто такой Христос? Первый раз слышу, какой-то еврейский мессия, какой-то раввин там и так далее. Но со временем приходит осознание. Слушай, а оказывается, Христос глава духовного мира, так Артемида, оказывается, никто. Понимаешь, человек начинает задумываться, и мы эту мысль даже посеяли в голову, что Артемида, ребята, вы столько лет поклоняетесь ей, а она же никто.
3: Вот. И звать ее никак.
5: И звать ее никак. Да, и за ней вообще-то стоят бесы. Помните, есть такое даже, Дельфийский оракул. Угу. Вот, там была пещера, в которой из недр поднимался газ. Вот, и человек, который там находился, женщина или мужчина, вообще-то это была женщина, он приходил в выступление и пророчествовал в таком полуосознанном состоянии. Вот. И я думаю, что это тоже были происки бесовские.
4: То 100%.
5: Но когда приходит весть о Иисусе Христе, мы видим, что вся Малая Азия слышит о нем. И вообще-то со временем христианство становится религией уже Римской империи. Хорошо ли это или плохо, почитайте историю. Вот. Но сам факт, что христианство распространялось, и люди отказывались от идолов, и Эфес – пример, как люди на 1,5 миллиона в один день сожгли книг. Я условно говорю в один день, может, это было и неделю. Но сам факт, что они принесли и сказали, нам это не жалко, мы даже их не продадим. Понимаешь? Если бы они были уверовали во Христа, и все-таки была какая-то меркантильная жилка, они бы продавали эти книги, а они сказали, пусть они никому не достанутся, мы их уничтожим, потому что это зло.
4: Это настолько круто, потому что они же раньше приобретали эти книги на самом деле.
5: За большие деньги. Вот представь себе.
3: Ну, то есть, когда человек понимает, что такое истина теперь в его жизни, то, что этой истине противостоит, он не готов, чтобы даже кто-то другой соприкасался. То есть он не желает другим иметь эти книги, читать эти книги, в которых будет прямое противопоставление той истине, в которой они уже уверовали.
4: 100%, да, очень
3: молодцы. Круто. Хотя и большой урон, да, такой понесли.
6: Вы слушаете радио Пилигрим.
5: Апостола Павла.
3: Успехом или... апостола Павла.
5: Лакмусовой бумажкой является сопротивление. Понимаете, когда Павел никому не нужен, и проповедь о Христе никому, нет сопротивления. А здесь вот смотрите, 20 глава. «По прекращении мятежа, который был в Эфесе, Павел, призвав учеников, дал им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию, пройдя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу». А что такое Эллада?
4: Греция.
5: Греция. Пришел в Грецию. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. То есть, обратите внимание, что вот он проходит практически опять всю Малую Азию. Его сопровождали до Асии Асипатр, Пиров, Вериянин из филоникийцев, Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Ну, мы больше всего здесь, конечно, знаем Тимофея, да? Они, пройдя вперед, ожидали нас в Тарсе.
3: Угу.
5: Заметили? Что появилось местоимение множественного числа.
3: Нас, то есть нас. Уже был с учениками.
5: Нет. Лука был с ним.
3: Mm.
5: А мы после дней пресночных отплыли из Филипп и дней пять в пять дней прибыли в Троаду, где пробыли семь дней. Вот он подчеркивает, что он был очевидцем этих событий. Но в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел намеревался отправиться в следующий день, беседовав с ними и продолжил слово до полуночи. И вот обратите внимание, с верхнего жилья падает человек Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Скажите, вы могли бы продолжать служение, если бы узнали, что в доме кто-то при смерти упал с кровати с третьего жилья, с третьего яруса?
4: Тяжело представить.
5: Да, никто бы, наверное, из родителей не слушал дальше Павла, да? А интересно, что Павел сказал: успокойся.

0: ты...
1: Да.
0: И он, тем не менее, имел вот эту уверенность от Бога внутри, что действительно, то есть это надо настолько быть чувствительными голосу Духа, ну, даже не так, ну, вот Дух Святой ему дал такое побуждение не суетиться сейчас, продолжить проповедь. Но ведь здесь может включиться здравый рассудок. Павел, что ты делаешь? Там человек лежит мертвый, а ты на это не обращаешь внимания. Ну, то есть, вот насколько быть хладнокровным и действительно слушать только Духа Святого, для меня это загадка, как этому научиться и не обращать внимания на здравый рассудок, который порой идет вразрез с голосом Духа Святого. Вот здравый рассудок.
2: На самом деле, у меня здесь такое впечатление, что здесь как бы продолжается, вот с точки зрения каких-то эмоций, продолжается вот эта линия того, что несмотря на какие-то препятствия страшные, пугающие, какие-то такие тяжелые вещи, Слово Божье распространяется. То есть тут человек маленький упал, чуть ли не мертвый. Павел получил откровение о том, что он жив, и все будет хорошо. Он его сказал, и он идет и дальше проповедует, потому что, ну, он же не просто так беседовал. То есть он же что-то действительно важное там доносил.
0: Ну да, он же нес мысль, и получается, что он понимал важность донести до конца то, что он хотел донести. У него было слово, он понимал, он еще не закончил. И это важно, чтобы люди это услышали.
2: И это прослеживается и в этой ситуации, и в ситуации со всеми его гонениями на самом деле. Когда и его жизни угрожали, и его там чуть ли не убивали, где он сам там...
0: Да, но он понимал, например, что он должен дойти до правителей и сказать им слово, и поэтому шел до конца, терпя все вот эти тюрьмы.
2: Это на самом деле так противоречит той мысли, которую я периодически слышу в последнее время, причем от таких уважаемых мной людей, вот, о том, что вот если Бог в служении там или еще где-то не дает зеленый свет, прям чтобы все вот так вот складывалось, то туда и не нужно идти. Значит, вот Бог закрыл, и вот все. Вот что-то произошло плохое, вот что-то вот, вот так вот обрезал. Вот
0: red flag, да?
2: Да, red flag поймал какой-то, все, ушел. Вообще, нужно только вот по зеленому свету идти, там, типа, вот где все складывается, где все легко, где все и принимают, и все-все-все. И вот тогда там все будет хорошо. Ну, как будто бы вся эта ситуация.
0: Как будто бы Павел не смотрел на red flag.
2: Ну,
0: человек умер.
2: Да.
0: Нет, продолжаем.
1: Обратите внимание.
2: Нет, жив, продолжаем.
1: Мне кажется, что апостол Павел, он был чувствителен к водительству Духа Святого, потому что мы видим, что начиная со второго миссионерского путешествия, если первое миссионерское путешествие начинается с того, что Бог призывает, помните, Павла и Варнаву, говорит, отделите мне Павла и Варнаву на дело служения, которым я приготовил их, то второе миссионерское, Павлу рассудилось, он пошел, и Бог его не допустил. Ну, во-первых, оно начинается с конфликта, Варнава уходит, появляется сила, Силуан имеется в виду. И он не допущен в одно место, потом не допущен в другое место духом. Понимаете? И Павел понимал, вот это для него был red flag. А такие вещи, как противостояние людей, для него совершенно не red flag. Он не ожидал, что все его будут с радостью воспринимать. Потому что помните пророчество, которое сказал Христос через Ананию, что я покажу, сколько он пострадает за имя мое. Помните? То есть Павел был предупрежден, что ты пострадаешь за имя мое. Поэтому для него страдание от людей не было чем-то новым, и он не шел с розовыми очками на миссию, что его все воспримут с распростертыми руками. Да. Другое дело, когда идет противостояние Бога, когда Бог говорит, сюда не иди.
2: Но это момент уже послушания Богу.
1: Да, и здесь момент водительства. Понимаете, вот как важно, чтобы человек был водим Духом Святым. Но обратите внимание, что выкристаллизовывается картина возрастания духовного. Посмотрите даже по жизни Павла. Да, первое, с чего начинается, с обращения. Он везде проповедует, сам обратился, и везде проповедует о Христе. Второе, ученичество. Он заходит сначала в Антиохию с тем же Варнавой. Там организовывается библейская школа, там ученики называются христианами, они там учат долгое время. Потом в другом городе, да, они учат опять 2 года. Вот мы читали только что. Быть учеником – это значит быть глубоко и серьезно наставленным в истине. Вот. Ты обратился к Богу – это хорошо, но тебе необходимо посвятить время для того, чтобы серьезно

0: глубоко во всем разобраться. Даже тот же Аполлос, он проповедовал, зная только учение Иоаннова. Но этого недостаточно было, нужно было углубиться. И поэтому Акила и Прескила поправляют ему светильник, они объясняют ему настоящий, ну, еще глубже, путь Господень. Он, о, теперь я понимаю, и пошел дальше. То же самое было и в других городах, и в Эфесе, когда Павел возлагает руки, они принимают Духа Святого, помнишь, начинают говорить иными языками. Вот. Они говорят, а мы и не слышали о Духе Святом. То есть учение, человек должен быть наставлен в учение. Следующее, в столкновении сил. Мы обязательно столкнемся с духовными силами. Это обязательно произойдет. Четвертое, это гонение до такой степени, что будут эти гонения угрожать твоей жизни. И это тоже как этап духовной зрелости. Обратите внимание, вот 12 абзац, 20 глава с 13 по 38 стих. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам». Опять, видите, множественное число, это был Лука, среди прочих, намереваясь сам идти пешком. «Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину, и, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побыв в Трагилии, в следующий день приплыли в Милит». Ну, Милит – это Мальта сегодняшняя. «Ибо Павлу рассудилось, миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асе». Он понял, что в Эфесе ему задержаться.
1: Надолго, да?
0: Потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме, сразу после Пасхи. Да? «Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всеми, со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал бы, чему не учил вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание еще раз. То есть он проповедовал покаяние, а потом он продолжал учение, видишь, наставление. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». А что же это за служение? «Проповедовать Евангелие благодати Божьей». Я даже себе вот в тексте выделил это большим жирным шрифтом.
1: Подчеркнуто.
0: Да. «Проповедовать Евангелие благодати Божией». Вот это была цель и смысл жизни Павла. «И ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».
1: Что это значит?
0: Это значит, что если люди не принимают Христа, они погибнут. Угу. Но у них был шанс. Павел все сделал возможное, чтобы они спаслись. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которого он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить, проповедовать превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и славу благодати Его, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показывал я вам, что так, трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слово Господа Иисуса, ибо он сам сказал: блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вы, Павла целовали его, скорбя, особенно о сказанном им слова, что он уже, что они уже не увидят лица его, провожая его до корабля. В общем, все там плакали, такая ситуация была. Он сказал: «Я, ребята, уже вас не увижу. Я 3 года вас со слезами учил». И он предупредил, что восстанут лютые волки. Вот. И вот послание Титу, мы как-то здесь на эфире его исследовали. Он как раз-то заповедует Титу, говорит: «Поставь там служителей». Он объясняет, в чем заключается суть пасторского служения. Вот именно не диаконского, а пасторского. Как раз-то пастырь должен быть настолько наставлен в слове, чтобы мог противостоять лжеучению. Вот мы делали на этом акцент. И он здесь тоже говорит, что вы должны распознавать лжеучения и противостоять им. Это тоже определенный этап духовной зрелости. Ну хорошо, дальше мы продолжим в следующий раз.
2: В следующий раз, дорогие друзья. Спасибо большое, Олег Дмитриевич. Будем непрестанно просить Бога, чтобы нам не отклоняться от того учения, в котором мы наставлены, чтобы нам идти за Ним, проповедовать безбоязненно, слышать Духа Святого.
3: Аминь.
2: Аминь. Хорошего дня. Спасибо, что слушаете нас и скачиваете наше приложение. Кто будьте еще не скачал?
0: Благословенным.
2: Да. Угу. Помогайте друзьям скачивать наше приложение.
3: Там QR-код.
2: Спасибо большое за ваше пожертвование, за поддержку, за комментарии. Мы вас любим. И до завтра.
3: Доброго дня.
0: Богом. До свидания.
4: Вы слушаете радио.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
7: Пусть узнают все соседи.
6: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

тебе. Всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

Христианские притчи. Сусанна. В Вавилоне жил муж по имени Иоаким, и взял он жену по имени Сусанна, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители были праведны и научили дочь свою закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома его. И сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий день, приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу: «Пойдем домой, потому что час обеда». И выйдя, расходились друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня. Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам: «Принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала. Заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им, и не видали старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали: «Вот двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также и оба старейшины против нее, и один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли оба старейшины, полные беззаконного умысла, против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они пред народом: «Пошлите за Сусанною, дочерью Хелкия, женой Иоакима». И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежна и красива лицом. И эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины: «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них.
и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша, но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала: «Боже вечный, ведающий сокровенное,

0: на Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля. Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали. И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных. Тогда, как Господь говорит, невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их, разговаривающими между собой?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему: «Точно солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего надеющихся на Него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали. И поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Хелкий же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик пред народом с того дня и потом. Даниил, глава 13, стихи с 1 по 64.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

от жизни все взять. В тюряге бока запорол он, от голода крысы он стал, избит был до смерти холодной и, умирая, сказал: –

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 октября. Чудотворение. Одному дается в духе и духом слово мудрости, другому – способность творить чудеса. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 8 по 10. Иисус сотворил множество чудес. Он превратил воду в вино. Смотрите Евангелие от Иоанна, 2 главу, стихи с 1 по 10. И накормил огромную толпу ужином, принадлежавшим маленькому мальчику, после чего множество корзин наполнили тем, что осталось. Смотрите Евангелие от Иоанна, 6 главу, стихи с 1 по 13. Существуют разные типы чудес. Есть чудеса восполнения материальных нужд, чудеса исцеления, чудеса изгнания бесов и многие другие. Мы с Дэйвом за годы нашего служения видели немало чудес. Мы видели физические исцеления и освобождение от духовного рабства. Мы видели чудеса восполнения нужд, когда Бог сверхъестественным образом благословлял наше служение всем необходимым. Чудо – это то, что невозможно объяснить и что происходит вопреки привычным физическим законам. Мы должны верить в то, что Бог будет творить чудеса в нашей жизни. Не довольствуйтесь обычной жизнью, если у вас есть возможность увидеть чудеса. Просите у Бога совершать чудеса в вашей жизни и жизни других людей. И ждите, что Он непременно сделает это. Тот самый Бог, который когда-то разделил воды Красного моря, сегодня хочет помочь вам. Божье слово на сегодня. Не довольствуйтесь обыденным, если Бог может сотворить нечто необычное.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Прости нас свои глубины, Господь. Мы хотим тонуть. Мы хотим быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера. О, Господь. Мы жаждем Тебя.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 октября, и тема сегодня «Отвратят слух от истины и обратятся к басням». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 4 глава, 4 стих, где Павел говорит, что в конце времен в церкви будет происходить такое явление. Люди от истины отвратят слух и обратятся к басням. Слово «басни» — перевод греческого слова «mythos», которое описывает сказки, мифы. Это всегда заставляет меня задуматься о бывшем Советском Союзе, на территории которого я живу ныне. До Советского Союза Россия была очень религиозной и набожной страной. И тогда, в древности, были художники, которые писали иконы. И они были большими специалистами. Но когда пришел атеистический строй, их работы стали невостребованными. И тогда они отвернулись от истины, которую изображали в своих работах на иконах, и начали рисовать сказочные сюжеты. И они делали это превосходно, но сказки не имеют отношения к реальности. Они отошли от истины. И размышляя об этом, я хочу напомнить вам о том, что сказал Дух Святой. В конце времен появятся проповедники, которые перестанут быть популярными, распространяя библейское учение, и, лишившись своей славы от прежних проповедей, они начнут двигаться в новых направлениях. И апостол Павел говорит, что они обратятся к басням. Друзья, давайте держаться истины, независимо от времени. Подумайте об этом сегодня.
3: Радио «Пилигрим».

0: что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: И небо распахнется.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26-м году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколение, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Мир, который приходит от Бога, превосходит все понимание, превосходит все ожидания, хранит сердце наше мир.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: мудрость учителя лапшами-маушами. Ой, простите, пожалуйста.
1: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
2: Лапшами на ушами. Я пришел к вам в поисках мудрости.
1: Моя мудрость проста. Неважно, во что ты веришь. Главное, чтобы ты был искренен в вере. А зачем, кстати, ты притащил с собой это полено?
2: Ну, как вам сказать? Я член религиозной секты Святое Полено. И мы верим, что если ударить человека в затылок вот этим святым поленом,
1: то что?
2: Он испытает блаженство и тотчас отправится в рай.
1: Что? И вы в самом деле верите в это?
2: Да, а что? Вы же сами сказали, что главное быть искренним.
1: Да, сказал.
2: Кстати, дайте-ка я отправлю вас в рай.
1: Погодите!
3: Вы не должны уклоняться!
1: Подождите! Остановитесь! Ведь есть физические законы!
3: Ай, да перестаньте уклоняться!
1: Один из этих законов гласит, что если ударить человека в затылок поленом, он почувствует боль.
3: А значит, есть и духовные законы!
1: Я такого не говорил!
3: А это значит, что мне нужно исследовать, что такое истина! Ай. Возможно, я даже исследую, был ли Иисус тем, кем он себя называл!
1: Торопиться не надо!
0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: На ушах.
4: Ой, простите, пожалуйста.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 15. О том, что все дело благодати Божией, извлекающей нас из глубины древнего злополучия, имеет отношение к новому порядку будущего века. Однако же в тяжком иге, лежащем на сынах Адама, от дня исхода из чрева матери и до дня погребения в общую матерь, заключается и это удивительное зло за тем, чтобы мы были благоразумны и понимали, что настоящая жизнь сделалась для нас мучительной вследствие того в высшей степени непотребного греха, который был создан в раю, и что все совершаемое в нас Новым Заветом имеет отношение не к чему иному, как к новому наследию нового века, дабы, получив теперь залог, мы наследовали в свое время и то, залогом чего он служит, а пока ходили в надежде и со дня на день совершенствуясь, умерщвляли духом дела плотские. Послание к Римлянам, глава 8, стих 13. «Ибо познал Господь своих». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 19. «И все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Послание к Римлянам, глава 8, стих 14. Но сыны Божии по благодати, а не по природе. По природе есть только один Сын Божий, ради нас по милосердию, сделавшийся Сыном Человеческим, чтобы мы, будучи по природе сынами человеческими, стали по благодати сынами Божиими. Ибо, оставаясь неизменным, Он принял от нас нашу природу, чтобы в ней воспринять нас, и, непреложно сохраняя свое божество, сделался причастным нашей слабости, чтобы мы, изменившись на лучшее, совлекали свое смертное и греховное состояние через общение с Ним, бессмертным и праведным, дополняя это добро в благости Его природы высшим добром. Ибо как через одного согрешившего, послание к Римлянам, глава 5, стих 12, мы дошли до столь великого зла, так через одного и того же оправдывающего, человека и вместе Бога, достигаем столь великого блага. Никто не должен считать себя перешедшим от первого к последнему до тех пор, пока не будет там, где не будет уже никакого искушения, пока не достигнет мира, приобретаемого ценою многих и разнообразных подвигов этой брани, в которой плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Подобной брани никогда не было бы, если бы человеческая природа силою свободной воли устояла в той правоте, в которой была сотворена. Но, не захотев оставаться в мире с Богом, когда была блаженную, ныне, потеряв блаженство, она враждует сама с собою. И однако, хотя существует в настоящее время эта плачевная вражда, она все же лучше, чем предыдущая история человечества. Гораздо лучше, конечно, когда борются с пороками, чем когда без всякой борьбы остаются в подчинении у них. Лучше, говорю, война с надеждой на вечный мир, нежели плен без всякой мысли об освобождении. И мы желаем избавиться от этой войны, горим огнем божественной любви к приобретению того строжайшим порядком исполненного мира, где низшее непреложно подчинено высшему. Но если, не дай Боже, нет уже никакой надежды на такое благо, то мы должны лучше оставаться в тягостном состоянии этой борьбы, чем без борьбы допустить порокам возобладать над собою. Глава 16. Под какими законами благодати находятся возрожденные всех возрастов? Впрочем, милосердие Божие к сосудам милосердия, предуготованным к славе, так велико, что даже первый возраст человека, то есть младенчество, подчиняющееся плоти без всякого сопротивления, и второй, называемый детством, в которой разум еще не начал борьбы с плотью и находится под влиянием почти всех порочных удовольствий, так как дитя по слабости ума еще не способно к наставлению, хотя уже владеет даром слова и вышла из младенчества. Даже эти два первых возраста, если они приняли таинство ходатая, то есть переведены от власти тьмы в царство Христово, хотя бы и умерли в этих летах, не только не предназначаются к вечным мукам, но даже не претерпевают после смерти никаких очистительных наказаний. Для них достаточно одного духовного возрождения, чтобы после смерти не вредило им то обстоятельство, что плотское рождение сопряжено со смертью. Но коль скоро дитя вступает в возраст, в котором начинаются обучение и возможность подчинения закону, оно должно начинать борьбу с пороками и вести ее настойчиво, чтобы не склониться к грехам, уже заслуживающим осуждения. И если эти пороки привычкой к победам еще не усилились, они легко побеждаются и уступают, а если привыкли побеждать и властвовать, то победа над ними становится весьма трудной. Истинно эта победа достигается только при условии услаждения истинной праведностью, которая существует лишь в Христовой вере. Ибо раз повелевающий закон существует, а в духе нет соответствующего ему расположения, то запрещение подстрекает греховное желание, и когда оно побеждает, виновность и в нарушении закона. С другой стороны, бывают случаи, когда самые явные пороки побеждаются другими скрытыми пороками, считаемыми добродетелями, людьми, в которых царствует гордость и гибельная надменность самоуслаждения. Отсюда пороки должны считаться побежденными, тогда, когда они побеждаются любовью к Богу, сообщаемой только самим Богом и только через ходатая Бога, человека Иисуса Христа, который сделался причастным нашей смертности, чтобы мы были причастны Его божеству. Весьма немногие так счастливы, что с самой юности своей не совершают никаких достойных осуждения грехов, заключающихся в позорных поступках или преступлениях, или же в каком-либо непотребном и нечестивом заблуждении. А все, к чему только могло склонить их плотское удовольствие, подавляют изобильно сообщенными силами духа. Наибольшая же часть людей с принятием обязательств закона сначала побеждаются преобладающими пороками и делаются нарушителями закона, и только тогда уже прибегают к помощи благодати и при ее посредстве путем более искреннего раскаяния и более настойчивой борьбы становятся победителями, подчинив сперва свой ум Богу, а потом уму плоть. Итак, всякий, кто хочет избежать вечных мучений, должен не только креститься, но и оправдаться во Христе, и таким образом перейти от дьявола к Христу. Относительно же очистительных наказаний, должно думать, что если они и будут, то во всяком случае будут ранее того последнего и страшного суда. Не следует, впрочем, отрицать, что и сам тот вечный огонь, смотря по заслугам, для одних из грешников будет легче, а для других тяжелее, вследствие ли того, что его сила и жар будут различны, смотря по заслуженному каждым наказанию, или же жечь он будет одинаково, но не с одинаковой мучительностью будет ощущаться».
2: Сил, и ко мне, не слетая, снова небо попросил.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Взирая на Иисуса. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Если вы спросите меня, что происходит в мире, я отвечу. То, о чем говорил Иисус, что произойдет в последние дни. Он предупреждал, что сердца людей поколеблются, видя то, что будет происходить на земле, что будут землетрясения в разных местах, страны восстанут против стран, нации против наций. Мы доживем до того времени, когда своими глазами увидим исполнение пророчества последнего времени. В Евангелии от Луки, 21 глава в 11 стихе, написано: «Будут большие землетрясения по местам». Что же говорил Иисус нам, тем, которые увидят все эти события сбывающимися? В Евангелии от Луки, в 21 главе, 28 стихом, читаем: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». О, возлюбленные, если вы любите Иисуса, не удивляйтесь и не страшитесь. Бог держит все под своим контролем. Да, видя и слыша такие мрачные новости, сначала мы испугаемся. Но посмотрите на Иисуса. Он довел нас так далеко. Он автор нашей веры, и Он, независимо от того, что происходит, с надеждой и с миром приведет нас к финишу. Да, никакая плохая новость сегодня не победит вашу душу. Не сводите глаз с Иисуса. Он придет очень скоро. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Евреям 10 глава 23 стих. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая, сказал Якунин РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство, и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26-м году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчащую исполнил благами». Они сидели во тьме и тени смертной, окованной скорбью и железом. Они не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их». Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин». Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыни в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засеивают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет». Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Глава 3. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли. Как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушливо, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 17. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи так, говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось виноградную лозою, широкую, низкую ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же, и стало виноградную лозою, и дало отрасли, и пустило ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борос рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большой силой, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот она хотя посажена, но будет ли успех? Не сохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? И сохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне: скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли, то есть с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? «Живу я, — говорит Господь Бог, — вместо пребывания царя, который поставил его царем и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так говорит Господь Бог: живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову. И закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра, и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль, и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю. Глава 18. И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не скверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает, и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он, праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем». Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и наголо покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мое повеление и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив, душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь не прав? Не ваши ли пути не правы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет». А дом Израилев говорит, не прав путь Господа. «Мои ли пути не правы, дом Израилев? Не ваши ли пути не правы?» «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите».

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Это Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

0: Детка,
1: Ксюша, тебе передали?
0: Что с папой?
1: В реанимацию.
0: Что, случилась авария?
1: Да нет, просто шел среди бела дня и упал на ровном месте, как скосило.
2: Елизавета?
1: Вадим Владимирович, что с папой?
0: Вы что-нибудь знаете о папе?
1: Ксюша, Вадим Владимирович консультант по вопросам семьи. Он при больнице работает.
2: Да, я только что разговаривал с хирургом.
0: Боже, что с ним, Вадим Владимирович?
2: Как вам сказать? Если честно, то состояние очень тяжелое. Еще не приходил в сознание. Понимаете, по всей видимости, у вашего отца проявилась очень редкая наследственная болезнь. А, к счастью, она очень редко приводит к летальному исходу.
0: Слава богу! Я уж было думала, что это все.
2: Но, по всей видимости, ваш отец будет находиться без сознания еще примерно 9 месяцев.
1: 9 месяцев? Господи, это же почти год.
0: Пустяки, слава богу, что он живой.
2: Елизавета, могу я с тобой наедине поговорить?
1: У меня от сестры нет никаких секретов.
2: Ты уверена?
1: Говорите, Вадим Владимирович.
2: Елизавета, я тут подумал, после нашего с тобой разговора, может, и в самом деле так лучше будет?
1: Что лучше будет?
2: Ну, если мы просто избавимся от него.
0: Что это вы такое говорите? Вы же сказали, что через 9 месяцев...
2: Ну да, да, через 9 месяцев. Но ведь сейчас он совершенно не сознает, что происходит вокруг. Он не способен мыслить, разговаривать с ним тоже нельзя. И что самое страшное, он совершенно не способен реагировать на внешние воздействия. Если хотите, мы просто дадим ему спокойно умереть, и никто даже об этом не узнает.
0: Да что это вы такое несете? Это же человек! Пусть он сейчас без сознания, пусть он не может мыслить и разговаривать, но он все равно человек!
2: Да, но... Но он ведь даже двигаться сам не может.
0: Я просто не могу поверить, что слышу это от врача.
1: Сестренка,
0: вы же давали клятву Гиппократа.
1: Ксюша,
0: как вас вообще?
1: Успокойся, я поняла. Вадим Владимирович все это говорил не о папе.
0: Как не о папе? Он не поняла. Он только что сказал, что...
1: Он все это говорил о человеке, который еще не родился.
0: Не поняла.
1: Я беременна, сестренка.
0: Лизка, что ж ты молчишь-то?
1: Я решила никому не говорить. Я тайком собиралась делать аборт.
0: Что-то я не... Папа-то тут при чем?
1: Понимаешь, вчера я была на консультации Вадима Владимировича, и чтобы оправдать свое решение сделать аборт, я приводила точно такие же доводы. Я в журнале для женщин прочитала. Там было написано, что так как эмбрион не способен мыслить и разговаривать, и не реагировать на внешние воздействия.
2: И не способен самостоятельно двигаться.
1: Да, тогда его вроде как и личностью назвать нельзя. И стало быть, нет ничего зазорного в том, чтобы при желании просто от него избавиться.
0: А папа-то тут при чем?
1: Как ты не понимаешь? Сейчас папа тоже не может мыслить, общаться и двигаться, но ведь он все равно человек, настоящий человек.
2: Настоящий человек? Так же, как и твой малыш. Через несколько месяцев он обретет сознание, сможет двигать ручками и ножками и будет реагировать на внешние воздействия.
1: Господи, неужели я в самом деле хотела сделать это?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В РПЦ рассказали РИА Новости, что делать, если увидел на улице бездомного. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если агрессивен, полицию. В других случаях лучше обратиться в организации помощи бездомным или службу помощи РПЦ. Всемирный день бездомных встретили 10 октября. Если бездомный ранен, нужно вызвать скорую. Если ведет себя агрессивно, полицию. Если человек просто лежит на улице, не стоит сразу звонить в скорую. Бывает, он просыпается и спрашивает, зачем. Сначала нужно спросить, нужна ли помощь какая, сказал Якунин, РИА Новости, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин. По его словам, если бездомный сильно пьян, можно вызвать и полицию. Она отвезет в вытрезвитель, но есть они не во всех городах, поэтому лучше обратиться в профильную организацию. Папе Римскому Льву XIV предстоит на этой неделе хирургическая операция. Врачи обнаружили новообразование в его легком. О состоянии своего здоровья сообщил вчера сам понтифик. По информации Vatican News и Catholic Culture, обращаясь к верующим после молитвы «Ангел Господин» на площади Святого Петра, Лев XIV рассказал, что в ходе недавнего обследования врачи нашли в его легком маленький локализованный узел. Папа добавил, что новообразование было замечено на ранней стадии. Врачи сочли уместным хирургическое вмешательство и, следуя их совету, Лев XIV решился на удаление этого узла. Понтифик попросил верующих молиться за него. Официальный представитель Ватикана Матео Бруни уточнил, что операция назначена на первые дни этой недели. Она будет сделана в больнице имени Агустина Джемелли. Затем папе предстоит реабилитация примерно на неделю. 13-15 октября в Москве состоится Собор Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников. Главное годовое мероприятие одного из крупнейших протестантских объединений России. Темой встречи станет посыл из напутствия апостола Павла Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Тема достойного делателя раскрывается прежде всего в повседневном социальном служении евангельских церквей. В 26 году собор РосХВЕП продолжит расширенный формат, впервые опробованный в 2025 году. Помимо традиционных богослужений, одновременно на разных площадках будут организованы 7 тематических потоков для служителей церквей: поколения, социальная архитектура, юридическое сопровождение и защита церкви, внешние коммуникации, душепопечительство, миссионерская деятельность, духовные дары. Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Совет Церквей и Евангельская Ассоциация Мозамбика призвали правительство страны выполнить обещания по защите мирного населения, помощи вынужденным переселенцам и обеспечению свободы вероисповедания. Обращение прозвучало 25 сентября на заседании Совбеза ООН по правам человека в Женеве, сообщает Christian Daily. Организации выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом на севере Мозамбика, где с 2017 года продолжается вооруженный конфликт, особенно затронувший провинцию Кабо-Делгаду. По данным ЮНИСЕФ, около 412 тысяч человек оставались вынужденными переселенцами в северных районах страны. Многие люди, вернувшиеся в свои дома, также нуждаются в помощи. Христианские организации приветствовали намерение властей усилить борьбу с насильственным экстремизмом и поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. Цифровая христианская платформа Pray.com представила новый сервис Pray Production Studio, который позволяет пасторам и другим христианским авторам создавать видеоролики на основе проповедей и собственных идей с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Christian Post. Компания уже известна проектом iBible, в рамках которого библейские истории превращают в зрелищные видеоролики, созданные с помощью ИИ. Теперь Pray.com предлагает использовать похожие технологии для распространения проповедей и христианских посланий. На YouTube-канале iBible опубликовано более 730 видеороликов, которые в общей сложности набрали свыше 70 миллионов просмотров. Среди них истории об Адаме и Еве, а также о казнях египетских, описанных в книге «Исход». На канал подписаны более 400 тысяч человек. Новый сервис позволяет создавать видеоролики без съемочной площадки, камер, актеров и большой команды специалистов. Для этого используются модели искусственного интеллекта, в том числе Google Veo, Kling и Seedance. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».
2: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Почему существует зло и боль?
3: Мы уже говорили об этом вопросе с одной стороны, и сегодня, я думаю, очень хорошая возможность коснуться еще одной грани. Мы говорили, упоминая об этом, мы говорили о том, что зло стало возможным в результате того, что человек согрешил, и по этой причине мы сегодня имеем дело с широким спектром различных проявлений зла. Вопрос немножко в другом. Почему Бог допустил и продолжает допускать существование зла и боли, хотя мы знаем, что Он очень сильно любит людей и особенно любит своих детей? Мы видим в одной из книг Ветхого Завета слова, где говорится, касающиеся вас, касается зеницы ока моего. То есть он говорит, что всякая боль, которая переживается его детьми, чувствуется им самим, и он очень чувствителен к этой боли. Тем не менее, мы видим, что Бог продолжает допускать различные страдания, различные переживания в жизни своих детей, конечно же, и в жизни человечества вообще. И вот на это есть причины, о которых также говорит Священное Писание. В первом послании апостола Петра, в первой главе, апостол говорит о том, что Бог возродил по великой своей милости, возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Дальше сказано: к наследству нетленному, чистому и неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. И вот дальше интересные слова. 6 стих. «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». То есть апостол Петр говорит о том, что иногда в Божьем плане нужно, чтобы мы поскорбели теперь, пока мы живем здесь на земле, от различных искушений. Слово «искушение», оно, его можно перевести еще как «испытание». То есть Бог допускает в нашей жизни, в жизни верующих людей, различные трудности. И эти трудности, вполне запланированные, они являются частью его большой программы для воздействия на каждую душу, на душу каждого человека. И вот в 7 стихе он объясняет причину. Почему? Он говорит, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Речь идет вот о чем. Самое ценное, что есть в жизни людей, живущих на земле, это вера. Вера – это противовес самоуверенности. В результате греха люди стали самоуверенны, то есть они полагаются на себя, на свою собственную значимость, на свои собственные возможности, на возможности других людей. Вера – это отказ от упования на самого себя. И это признание себя нуждающимся, признание того, что я не могу без Бога прожить жизнь. Так вот, вот эта вера, она требует роста. Есть какая-то начальная точка веры, когда человек признает, что да, это действительно так. Но на протяжении жизни мы склонны к тому, чтобы поступать так, как мы привыкли. А мы привыкли полагаться на себя и на свои собственные возможности. И вот Богу приходится допускать боль, допускать страдания. Ему приходится убирать из нашей жизни то, на что мы привыкли опираться, для того, чтобы мы в этих ситуациях могли искать точку опоры в Нем. Вот что означает, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. То есть Бог посредством скорбей как бы переплавляет нас, точно так же, как плавильщик переплавляет золото, удаляя из него разного рода шлаки. И вот точно так же происходит с нашей верой. Бог, допуская огонь, допуская давление, проводя нас через различного рода трудности и испытания, Он убирает все то, что осталось в нас человеческого, когда мы полагаемся на самих себя, на свои собственные методики, на свои собственные силы, для того, чтобы сфокусировать нашу веру только на Нем, на Его верности, на Его возможностях и на Его добром расположении к нам.
2: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник взят от зла. Он отходит к миру.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Знание какого-либо языка не является необходимостью для того, чтобы человек входил в общение с Богом, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Чтобы человек входил в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого. И жесткого языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями, своими чувствами. Связь с Богом не зависит от способности человека артикулировать свои мысли или переливать свои чувства, или вообще общаться друг с другом, сказал патриарх после литургии для глухих людей в храме Христа Спасителя. Господу не нужны эти средства коммуникации, которые считаются необходимыми для людей, добавил он. Бог воспринимает нас тогда, когда мы молимся, а молиться мы можем без всяких слов. Самое главное, чтобы была вера в сердце, заключил предстоятель РПЦ. В шотландском городе Глазго закроют 24 католических храма, около половины от их общего числа, из-за резкого падения посещаемости богослужений и дефицита священников, сообщает СПЖ со ссылкой на Christian Today. О принятом решении католический архиепископ Глазго Уильям Нолом сообщил в письме к общинам. Епископ констатировал, что в городе стало слишком много церквей и слишком мало людей. По его словам, по сравнению с прошлыми годами на мессы приходит существенно меньше верующих, а самые крупные храмы стоят в районах с наименьшей численностью прихожан. Ситуацию усугубляет острая нехватка духовенства. За 5 лет управления Ноланом архиепархией число активных священников сократилось на треть. Большинству оставшихся клириков уже исполнилось 60 лет и лишь одному священнику меньше 45. Архиепископ добавил, что без иностранных клириков и волонтеров положение было бы еще более критическим. Полиция Непала арестовала 24 христианина из Южной Кореи после жалоб на незаконное религиозное обучение, подготовку и распространение религии. Инцидент произошел 9 октября в библейском колледже Непал Нью Ковенант Колледж в округе Маранг. По данным источникам, в Непале и Южной Корее южнокорейцы находились на встрече в колледже, где обучают непальских христиан. Однако против них поступили жалобы, после чего полиция задержала всех 24 человек. Директор колледжа Карат Кейси рассказал изданию USA News, что приезжие общались с верующими внутри учебного заведения. По его словам, они не выступали перед публикой и не проповедовали Евангелие в общественных местах с целью обращения людей в христианство. Колледж Непал Нью Ковенант Колледж готовит непальских христиан и проводит богословские курсы с 2013 года. В Херсонской области в результате удара беспилотника погибли пастор Александр Колотун и его 14-летняя дочь Анна. Трагедия произошла во время их возвращения из прифронтовой зоны. В июне Александр Колотун вместе с супругой присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, где его жене Татьяне было присвоено звание «Мать-героиня». Семья воспитывает 14 детей и ожидает рождения 15-го ребенка. Саму семью пастор заранее вывез в Краснодарский край, а сам продолжал приезжать в Херсонскую область для служения благовестия и доставки гуманитарной помощи. Во вторник после благотворительного служения и раздачи продуктов жителям Радинска и Олешек пастор около 18:00 выехал с дочерью на автомобиле в направлении Мелитополя. После того, как они перестали выходить на связь, служители церкви отправились на поиски. Утром на трассе была найдена сгоревшая машина с телами погибших. Автомобиль был уничтожен прямым попаданием дрона. В честь столетия Винни-Пуха англиканские епархии Винчестера и Портсмута подготовили для церковных школ специальные материалы, которые помогают детям ознакомиться с христианскими ценностями через истории любимого медвежонка и его друзей. Набор включает 9 карточек для размышлений, созданных на основе книг Алана Александра Милана о Винни-Пухе. На каждой карточке приведены отрывки из произведений писателя, библейские стихи, молитвы и вопросы, которые помогают детям понять, как христианские принципы могут проявляться в повседневной жизни. Материалы приурочены к столетию первой публикации книги «Винни-Пух», вышедшей в 1926 году. Они посвящены 9 темам – дружбе, доброте и состраданию, благодарности, благодати, мужеству и доверию, терпению, радости, надежде и прощению. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 октября. Звезды не дадут ответа. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш. Книга Левит, 19:31. Будучи верующими, мы имеем доступ к Богу и в духовную реальность. Мы можем слышать Божий голос и получать указания от Него. Многие люди ищут духовного наставления, но не все обращаются за ним и к Богу. Множество людей по всему миру обращаются за советом и руководством к звездам, экстрасенсам, предсказателям и так далее. Это неправильное поведение, которое оскорбительно для Бога. Это один из способов, при помощи которых сатана заманивает людей в свои сети. Люди нуждаются в направлении, в ответах на свои вопросы. Но, к сожалению, никто не научил их, куда следует за этим обращаться. Сегодня моя цель – показать вам, что Бог хочет быть вашим источником информации. Он хочет ежедневно направлять вас при помощи своего слова и своего духа. Когда-то я работала с одной женщиной, которая увлекалась астрологией. Она делала расчеты по звездам, исходя из этого принимала какое-либо решение. Она смотрела на расположение звезд даже для того, чтобы узнать, стоит ей красить волосы или нет. Но зачем обращаться за советом к звездам, если есть Бог, сотворивший звезды? Если вы доверяете подобным учениям и ищете наставлений и руководства из других источников, а не у Бога, покайтесь. Обратитесь к Богу и попросите Духа Святого быть вашим единственным гидом отныне и навсегда. Божье слово на сегодня. Обращайтесь за информацией и указаниями только к Богу. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Radio Pelegrini.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 107. Песнь. Псалом Давида. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтыри гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землею, да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоею и услышь меня». Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших». Глава 4. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «Да ревности любит Дух, живущий в нас»? Но тем больше дает благодать, посему и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.
1: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 19. «А ты подними плач о князьях Израиля и скажи: что за львица, мать твоя, расположила среди львов, между молодыми львами растила львят своих, и вскормила одного из львят своих, он сделался молодым львом, и научился ловить добычу, ел людей, и услышали о нем народы. Он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, подождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львят своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами, и научился ловить добычу, и ел людей, и осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля, и все селения ее от рыканья его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей, и раскинули на него сеть свою. он пойман был в яму их, и посадили его в клетку на цепи, и отвели его к царю Вавилонскому, отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовита и ветвиста была она от обилия воды, и были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею, со множеством ветвей своих, но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь, и останется для плача. Глава 20. В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи и старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их, и скажи им: так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: изолью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской, и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали, и я сказал: изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их». «Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне». И говорил я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их, и святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что они, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои, и я сказал: изолью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверняться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им, так говорит Господь Бог, вот с чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои, и ставили там оскорбительные для меня приношения свои, и благовонные курения свои, и возливали там возлияния свои». И я говорил им, что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня и хотите воспросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою, мышцею простертую, и излиянием ярости буду господствовать над вами». И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, и мышцею простертую, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета». И выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле, там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда вы выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас перед глазами народов. И узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы воскверняли себя и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля и скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое, не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера, и увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я, о Господи, Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийца в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, почему во снах я делаю то, что никогда бы в жизни не сделал? Несу ли я ответственность за это?
1: Это очень интересный вопрос. Он связан с пониманием природы сна. В нашей сознательной части жизни или в той части, когда мы не спим, мы воспринимаем информацию, воспринимаем ее с разных сторон, воспринимаем посредством того, что мы слышим, что мы видим, что чувствуем. И таким образом эта информация собирается в нашем сознании. Мы многое знаем, мы многое можем осмысливать, кое-что попадает в наше сознание, мы даже не регистрируем это, оно где-то как-то услышано, и мы не обратили на это серьезного внимания, но оно все там складывается. Специалисты говорят о том, что вся информация, которую человек когда-либо слушал, она или воспринимал как-то, она сохраняется в мозгу, вот, но далеко это не означает, что мы всегда можем этой информацией воспользоваться. Очень часто мы не можем найти нужную дорожку, чтобы попасть в тот отдел, где у нас лежит эта информация, для того, чтобы ею воспользоваться. Так вот, сон – это особое состояние, в котором происходит определенная пересортировка этой информации в мозге. Идет определенная обработка этой информации, этих данных. Вот. И в процессе этого в нашем подсознании всплывают какие-то части какой-то информации, и как-то они соединяются друг с другом и предстают иногда в самых невероятных формах, в самых тех, которые вы никогда не могли бы предположить, что вот именно так это может быть соединено. Так вот, конечно же, за свой сон прямой ответственности человек не несет. Не несет по простой причине, потому что это несознательное его действие. Это не то, что он думает, это не то, что он намеревается. Послание к евреям, в 4 главе мы читаем в 12 стихе такие слова: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». То есть здесь ясно сказано, что Слово Божие проникает до самой глубины, до сути человеческой личности. Мы видим, что Слово Божие, оно судит, то есть оно держит человека ответственным за две вещи конкретные, за помышление и намерение. Нам часто удается спрятать наши помышления и наши намерения, и мы, конечно же, можем как-то убеждать людей о том, что нет, намерение было другое, мотивация была другая. Но здесь сказано о том, что Слово Божие, как наивысший стандарт, оно судит все это, и рано или поздно мы дадим отчет за мысли и за мотивации. Но когда речь идет о подсознательных каких-то вещах, те, которых у нас не было намерения сделать или думать, или мыслить о чем-то, то это, конечно же, то, за что мы не несем прямой ответственности. Вместе с тем, такая ответственность может быть, но она может быть косвенной. У пророка Исаии мы видим интересное место, где в 29 главе, в 8 стихе сказано следующее: «И как голодному снится, будто он ест». То есть речь идет о том, что определенные намерения, определенные желания могут способствовать появлению определенных снов. И вот в этом отношении косвенно, конечно, человек может нести ответственность. Например, если человек много о чем-то думает, если человек сильно что-то желает в сознательном своем состоянии, то тогда это может как-то преломляться в бессознательном, то есть во сне у него. Но даже в этом положении человек несет ответственность не за то, за что и что ему приснилось, а за то, что он о чем-то думал много, думал неправильно. И, может быть, эти мысли могут быть греховные какие-то, и потом они как-то греховно преломляются в человеческом разуме во время сна. То есть всякий раз, когда вы сталкиваетесь с каким-то неприятным сном, с чем-то, может быть, тем, что вы не хотели бы, Это повод для того, чтобы проверить себя, посмотреть, если вы в действительности свободны от каких-то греховных желаний или мыслей, то тогда вам нужно просто проигнорировать этот сон и не придавать ему большого значения. Благослови вас Господь в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Знание какого-либо языка не является необходимостью для того, чтобы человек входил в общение с Богом, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Чтобы человек входил в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого. И жесткого языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями, своими чувствами. Связь с Богом не зависит от способности человека артикулировать свои мысли или переливать свои чувства, или вообще общаться друг с другом, сказал патриарх после литургии для глухих людей в храме Христа Спасителя. Господу не нужны эти средства коммуникации, которые считаются необходимыми для людей, добавил он. Бог воспринимает нас тогда, когда мы молимся, а молиться мы можем без всяких слов. Самое главное, чтобы была вера в сердце, заключил предстоятель РПЦ. В шотландском городе Глазго закроют 24 католических храма, около половины от их общего числа, из-за резкого падения посещаемости богослужений и дефицита священников, сообщает СПЖ со ссылкой на Christian Today. О принятом решении католический архиепископ Глазго Уильям Нолом сообщил в письме к общинам. Епископ констатировал, что в городе стало слишком много церквей и слишком мало людей. По его словам, по сравнению с прошлыми годами, на мессы приходит существенно меньше верующих, а самые крупные храмы стоят в районах с наименьшей численностью прихожан. Ситуацию усугубляет острая нехватка духовенства. За 5 лет управления Ноланом архиепархией число активных священников сократилось на треть. Большинству оставшихся клириков уже исполнилось 60 лет и лишь одному священнику меньше 45. Архиепископ добавил, что без иностранных клириков и волонтеров положение было бы еще более критическим. Полиция Непала арестовала 24 христианина из Южной Кореи после жалоб на незаконное религиозное обучение, подготовку и распространение религии. Инцидент произошел 9 октября в библейском колледже Непал Нью Ковенант Колледж в округе Маранг. По данным источникам, в Непале и Южной Корее южнокорейцы находились на встрече в колледже, где обучают непальских христиан. Однако против них поступили жалобы, после чего полиция задержала всех 24 человек. Директор колледжа Карат Кейси рассказал изданию USA News, что приезжие общались с верующими внутри учебного заведения. По его словам, они не выступали перед публикой и не проповедовали Евангелие в общественных местах с целью обращения людей в христианство. Колледж Непал Нью Ковенант Колледж готовит непальских христиан и проводит богословские курсы с 2013 года. В Херсонской области в результате удара беспилотника погибли пастор Александр Колотун и его 14-летняя дочь Анна. Трагедия произошла во время их возвращения из прифронтовой зоны. В июне Александр Колотун вместе с супругой присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, где его жене Татьяне было присвоено звание «Мать-героиня». Семья воспитывает 14 детей и ожидает рождения 15-го ребенка. Саму семью пастор заранее вывез в Краснодарский край, а сам продолжал приезжать в Херсонскую область для служения благовестия и доставки гуманитарной помощи. Во вторник после благотворительного служения и раздачи продуктов жителям Радинска и Олешек пастор около 18:00 выехал с дочерью на автомобиле в направлении Мелитополя. После того, как они перестали выходить на связь, служители церкви отправились на поиски. Утром на трассе была найдена сгоревшая машина с телами погибших. Автомобиль был уничтожен прямым попаданием дрона. В честь столетия Винни-Пуха англиканские епархии Винчестера и Портсмута подготовили для церковных школ специальные материалы, которые помогают детям ознакомиться с христианскими ценностями через истории любимого медвежонка и его друзей. Набор включает 9 карточек для размышлений, созданных на основе книг Алана Александра Милана о Винни-Пухе. На каждой карточке приведены отрывки из произведений писателя, библейские стихи, молитвы и вопросы, которые помогают детям понять, как христианские принципы могут проявляться в повседневной жизни. Материалы приурочены к столетию первой публикации книги «Винни-Пух», вышедшей в 1926 году. Они посвящены 9 темам – дружбе, доброте и состраданию, благодарности, благодати, мужеству и доверию, терпению, радости, надежде и прощению. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Авва и вор. Однажды Авва Макарий застал в своей келье вора, который грузил его вещи, настоявшего у кельи осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир. Ясно, что ничего не можем унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем».

мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Весь христианский мир уже празднует Рождество Христово. В России, живущей по григорианскому календарю, вместе со всем цивилизованным миром, привыкли все же праздновать Рождество по юлианскому. Хотя все эти даты условны, так как в Евангелии не отражена точная дата прихода в этот мир Спасителя. Но мы, пользуясь случаем, поздравляем и тех, для кого этот праздник уже наступил, и тех, кто еще его ожидает. Ведь для каждого христианина рождение Христа наступило в тот особый и памятный для него день, когда он принял Иисуса в свое сердце. Каждому Господь дал свой знак, кому звезду, кому ясли, кому Голгофу.

0: 53 глава книги пророка Исаии – это одно из самых замечательных мест Библии, предсказывающих о грядущем Мессии и Спасителе мира об Иисусе Христе. И начинается эта глава вопросом: «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Последующие пророческие изречения казались настолько невероятными, что пророк Исаия должен был начать с вопроса: «Кто поверил слышанному от нас?» Действительно, человеческому уму непостижимы повествования об Иисусе Христе, о Его рождении, о Его жизни, о Его служении, о Его смерти и воскресении. Благая весть неприемлема и непонятна для человеческого разума по той простой причине, что грех омрачил ум его. Давид, псалмопевец, восклицает: «Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубокие помышления Твои!» И добавляет: «Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того». Да, кто поверил слышанному от нас? И тут же ответ: «Тот, кому открылась мышца», то есть спасительная сила Господня. Только тому, кто в своей жизни пережил силу и реальность спасения, возрождения в Иисусе Христе, ему это понятно. Поэтому наша искренняя молитва, чтобы многие сегодня, кто еще не познал его, пережили сами спасительную силу Иисуса Христа, познали, как благ и многомилостив наш Бог. Христос пришел на землю нашу для определенной цели. Он пришел, чтобы спасти нас от грехов наших. Он пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, объявить пленным освобождение, слепым дать прозрение и отпустить измученных на свободу. Люди не ожидали такого предсказания о явлении Мессии, Спасителя мира. Разумеется, если Он царь, Избавитель, то Ему следует прийти в силе, в роскоши и величии. Он Бог всемогущий, Творец неба и земли. А оказывается, как пишет пророк Исаия, Он взошел как отпрыск и как росток из сухой земли. В глазах человека что может быть в равной степени незначительным и бессильным, как это жалкое растение? Но именно так явился в мир Сын Божий. Да, Он мог бы сойти с неба силой и величием в сопровождении ангелов и архангелов. Нам кажется, что так именно подобало бы Ему явиться. Однако еще за 700 лет до Его явления на эту землю пророк Исаия говорит, что явление Спасителя мира можно сравнить со всходами малого, едва заметного растения из сухой земли. Наш Спаситель пришел к нам беспомощным младенцем, целиком зависящим от матери, родившей его. Воистину, его явление на эту землю было настолько убогим и незначительным, что пророк сравнивает его с отпрыском, беспомощным слабеньким побегом, стебельком, только что выбившимся из-под земли. Его приход был буквально исполнением пророчества. Он пришел к нам без вида и величия, презренный и умоленный пред людьми. Не мудрено, что тот, который должен был умереть за грехи наши и за грех всего мира, позорной смертью преступника, должен был родиться не в царском дворце, а в хлеву, рядом с животными. Ясли и крест можно назвать пограничными столбами в земной жизни нашего Спасителя. Он взошел, как росток из сухой земли, родился в хлеву, и постелью его были ясли, и оторгнут был от земли живых, то есть умер, как преступник, казненный на кресте. Простым, обыкновенным людям был дан знак, по которому они должны были узнать Спасителя мира. Какой знак? Скипетр и меч? Нет. Престол и венец? Нет. Властелин в царских ризах? Нет. Но вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Сын Божий родился в такой убогой обстановке, чтобы он мог быть доступным для всех. Для бедняка и богача, для сильного и слабого, для мудрого и невежды. Но в то же время, кем бы они ни были, они должны прийти к Нему, сознавая свою греховность, смирение, надеясь лишь на милость Божью. Никто не смеет явиться перед Ним на своих условиях, рассчитывая на какие-то личные заслуги и достоинства. Богу было угодно, чтобы в первую очередь благая весть была возвещена простым, обыкновенным людям, рядовым из рядовых, а не вельможам, богачам и ученым. Почему Бог поручил ангелу пойти с благой вестью сперва к бедным, простым и немощным мира сего? Почему Спаситель взошел как отпрыск и как росток из сухой земли? Почему Он родился в хлеву, и первой Его колыбелью были ясли? Не потому ли, что этим Бог хочет сказать: «Спаситель мира доступен всем»? Любой человек, бедняк или богач, мужчина, женщина или ребенок, молодой или пожилой, белокожий или чернокожий, все, без исключения, могут прийти к Иисусу. Но кто бы ты ни был, помни, что ты должен прийти как недостойный грешник, уповая только на благодать и милость Божью. Да, условия, в которых родился Иисус Христос, говорит нам еще и о том, что младенец, лежащий в яслях, это гарантия того, что даже самый окаянный грешник может получить дар спасения. В кормушке для скота лежит Спаситель мира. Не подсказывает ли это нам, что даже совершенно опустившийся, подобно животному, человек может прийти к Иисусу и получить прощение грехов и жизнь вечную? Уважаемый радиослушатель, как бы низко ты ни пал, Господь Иисус Христос все равно может спасти тебя. В этом и заключается благая весть, что пришел на эту землю Спаситель, как отпрыск и как росток из сухой земли, не имея вида ни величия, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, мой дорогой радиослушатель, если ты еще не принял этот величайший дар из всех даров, дар вечной жизни, то прими его сейчас». О, дал бы Господь, чтобы ты в смирении склонился перед твоим Спасителем Иисусом Христом и принял Его в твое сердце, и тем самым стал Детем Божьим.
1: Наша программа подошла к концу. В ней прозвучала проповедь Ярла Николаевича Писти «Вот вам знак». Пишите нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас
2: Господь. Вы слушаете радио «Пилигрим».

Наш Бог реален, наш Бог живой. И Он покажет нам силу и славу свою. Мы будем взывать Господу, и Он сказал, что ответит и покажет великое.